0: Такер, танцевальная вещица Манхэттен, которая идеально впишется в наши ночные посиделки. Чуть раньше проект из Италии Аве и мега стильная электронная работа Meet Me in the Dark. И послушаем певицу, которая за свою небольшую карьеру уже имеет за плечами 6 номинаций и 1 статуэтку Грэмми. Chapel Roan и Good Luck Babe на Европе Плюс. Только прежде хотим напомнить про...
1: Лучший дебют. Жерель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Шайн. Крутейший взлет. Дивак. Slow Down. Номер один. По-прежнему Дати. Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
2: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

рабочей недели, которую советую проводить вместе с Европой Плюс, и тогда она гарантированно пройдет на 10 из 10 под лучшую музыку планеты Земля. Уже в ближайшие 15 минут мы услышим немецкий электронный дуэт братьев Хайн, Fastboy, Music Sounds. Еще давайте-ка послушаем Тома Грегори, Footprints, но сперва Мизма и электронная тема из Франции под названием «Hello».

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа,

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, и что могу предложить на эти 30 минут? Давайте будем разбираться. Зоя и свежая тема, танцевальная, класс.

И о здоровяк с волшебным голосом Teddy Swims, Mr. Know It All. И это лишь малая часть того сладкого музыкального пирога, что ждет нас впереди, так что оставайся вместе с нами.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 4 ровно.

0: поставляли музыку. И, пожалуйста, Зоя теперь в том числе в числе музыкальных легенд. Далее предлагаю послушать Биби Рексу и Дэвида Гетто, Sad Girls, также Джейд Чорч, Тимофей Барташ, Брэн Эстери, Би, трек Heaven и Дати. Легкая вещица Take Me There через пару минут.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

«Ниндзя», под который, кстати, на живом завтраке с бригадой У Миша Зайцев поставил рекорд по поеданию круассанов. Да, целых 6 штук за время трека. Ну да, да, вспомним, как это было. Было круто. Кто не пришел, то смотрим трансляцию на нашем сайте europaplus.ru и ВК-видео. Все эксклюзивно лежит, можно зайти посмотреть, как это.

0: столице 5 часов утра. Европа, Европа
1: плюс. Крутой подъем. Европа
0: плюс. А вот и начинается наша прекрасная неделя. Под эти аплодисменты для всех красавцев и красавиц, кто уже проснулись, заварили кофеек и готовы врываться. Делать это так, чтобы люди вокруг смотрели и завидовали, думали, ну как же он? Как же он такой бодрый-то в 5 утра-то? Ну куда же он пошел-то? Он что? У него что, какие-то планы, что ли, серьезные? Он собирается сделать что-то интересное? А вот да. И меня зовут Миша Зайцев, крутой подъем на Европе плюс. Я, если еще этого не сказал, скажу еще раз. Чуть позже. В общем, я намерен тебя поддержать во всех твоих прекрасных действиях этим утром. И начнем, конечно же, с того, что, возможно, ты сегодня заберешь подарочек. Да, просто вот понедельник, казалось бы, да. Проснулся, ничего не ожидал, а тут дозвонился в удачный созвон. Твоя одна из последних цифр номера телефона совпала с другим слушателем. И все, классный шопер уже окажется в твоих руках буквально в течение ближайших получаса. Я не рекомендую никуда уходить. Будем играть. Так же гороскоп, конечно, на горизонте. Ну и хиты Шакира, Burn Boy. Впереди Дай-Дай, сразу после Тимола, Арнон и Кило. Также прямо сейчас The Second Voice, Let Me Be. Делай громче, это понедельничное утро вместе с нами.
2: Крутой подъем.

0: Второй подъем. Европа
1: Плюс. Кофеманы выглядят гораздо спортивнее других людей. Финские ученые провели исследование и выяснили, что любители кофе обладают более развитой мускулатурой, благоприятным гормональным фоном и меньшим количеством висцерального жира. У мужчин вообще выявили повышенный уровень тестостерона. У тех, кто, любителей заварить себе кофеек. Еще фанаты бодрящего напитка лучше защищены от диабета. Подобный положительный эффект наблюдается как у женщин, так и у мужчин. В исследовании приняло участие несколько тысяч человек. Финляндия. Дело в том, что лидер по потреблению кофе на душу населения во всем мире. Поэтому ученые этой страны точно знают, о чем говорят. Так что, дорогие друзья, товарищи, вот, пожалуйста, с утра кофеек. Это я вам что, думаете, просто так, что ли, говорю? Нет. Еще и положительно на здоровье влияет, как нам однажды Павел Беседин в новостях рассказывал. Поэтому вот все подтверждается. С каждым днем узнаем что-то новое в крутом подъеме на Европе Плюс. А я говорил, что это познавательная передача, не только развлекательная. Майли Сайрус прямо сейчас. Бас Persuades. Делай громче. Летим.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.
0: Let's go.

никогда ты не будешь чья-то личная. Лирик здесь на Европе Плюс, ну и правильно. И правильно, каждый человек сам для себя, сам по себе. Миш Зайцев меня зовут, мы продолжаем крутой подъем на Европе Плюс. До гороскопа осталось совсем немного, перед ним пару треков для тебя поставлю. Tempor City, Self-Aware послушаем сразу после Лютер, Кендрик Ламар и Сиза.

0: Самое время послушать советы Вселенной на начало этой недели. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, звезды вам дают сегодня много сил, пользуйтесь на здоровье. Тельцы, зачем ворошить старое, если можно наворотить новое? Близнецы, у вас день принятия поспешных решений. Раки, сегодня вам необходимо проявить лидерские качества. Львы, вы легко сумеете распознать чужие мотивы. Девы, основой успеха станет ваша повышенная коммуникабельность. Весы, этот день используйте для закрепления успехов и достижений. Скорпионы, сегодня вам стоит быть более открытыми и честными. Стрельцы, многое будет валиться из рук, но вы все успеете поймать. Козероги, вы сумеете проявить мудрость там, где возможны только эмоции. Водолеи, соблюдая все правила, вы пропускаете все удовольствия. Рыбы, вы почувствуете потребность поделиться с кем-то своими переживаниями. Вот что говорят звезды. Удачный созвон впереди. Kimo Sounds до этого. Rise Slow и также Attention. Успеем послушать Charlie Puth прямо сейчас.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Rise Slow, Kimo Sound здесь на радио номер один в России, 5.35 в столице, и самое время подарить подарочки кому-то из наших слушателей, ну, по крайней мере, попробовать это сделать. 745-6565, код Москвы 495, набирай номер, дозванивайся сюда, ко мне, поболтаем. 745-6565, код Москвы 495, удачный созвон, Европе Плюс ждет тебя.

0: Личный созвон.
1: У кого мы сегодня проверяем совпадение номеров телефонов? С нами на связи Виктор Вить. Привет тебе, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Значит, Вить, сегодня день тульского пряника. И я хотел спросить, какой любимый твой десерт? Вообще, в принципе, из всех существующих. Это может быть что угодно, что-то мучное или, я не знаю, фруктовое, что угодно.
2: Блинчики тещины.
1: Ой, замечательно. Я только что в наш телеграм-канал Европа Плюс написал о том, что у меня блинчики, я обожаю. Я обожаю блины, вот и икру туда добавить, и, или сметану, или вообще все, что угодно. Варенье, блины. Наверное, у меня вот это с детства. И у меня, потому что бабушка совершенно, ну, она готовила чудеснейшие блины. Сейчас уже реже это делает, говорит, потому что да, уже надоело мне. И говорит, сам готовь. Я поэтому, но я еще сам ни разу не попробовал, надо будет обязательно попытаться, но я боюсь, что мои блины, конечно, с ней не сравнятся. Так, а у тебя тещины блинчики, да, ты говоришь? Красота.
2: Тещины блинчики.
1: Именно тещины. Замечательно. Это правильно, Вить, это правильно. Ну, хорошо, с нами на связи также еще Александр, Саш, и тебе доброе утро.
3: Доброе утро, привет, Иркутск, привет, Европа Плюс, привет, страна.
1: Привет. Саш, что насчет твоих любимых десертов? Что любишь такого?
3: А я солидарен с тобой, Миша, с тобой ведь блинчики, да?
1: Ребят, вот мы здесь собрались втроем, любители блинов. Шикарно, шикарно. Так, а масленица у нас еще уже прошла? Да, прошла уже. Прошла. Я что-то на секундочку немножко завис, подумал, так, как будто бы мне показалось, что еще нет, а масленица-то была когда? Уже давненько мы все. Но разве нам нужен повод для того, чтобы однажды встать за плиту и сделать что-нибудь чудесное? Или, я не знаю, прийти кого-нибудь в гости на блины? Какой-нибудь нужен отдельный блинный праздник? Ладно, мы здесь что, собрались только блины обсуждать? Нет. Еще, может быть, подарочек я вручу вам сегодня от Европы Плюс, но нужно, чтобы одна из цифр ваших номеров телефонов вот из последних трех совпала. Вы готовы проверить?
2: Да.
1: Угу. Ну, тогда погнали.
2: Да, конечно.
1: Вить, мы с тебя начнем, ты первый дозвонился, поэтому давай свою последнюю цифру номера телефона в студию, что там?
2: Ноль.
1: Саш, у тебя?
2: 8.
1: Не совпадение, идем дальше. Вить, давай предпоследнюю.
2: 3.
1: Так, Саш.
2: 8.
1: Опять 8. Что ж такое? Ладно, еще последний шанс есть. Вить, давай третью с конца.
2: 2.
1: Саш?
2: Да, 2.
1: Ага! Красота! Ну вот, вселенная все видит. Любители блинов должны получать подарки. Мне кажется, по-другому быть не может. Парни, классные шоперы от Европы Плюс отправляют все вам. И эти аплодисменты также для вас.
2: Спасибо большое. Спасибо.
1: Я желаю вам чудесного понедельника и классной недели. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Пока, ну добро.
1: Больше гитов впереди. Том Одел прямо сейчас. Another Love. Делай громче. Летим вперед.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

эту пятницу, ну, вернее, получается, в прошлую, да, сегодня понедельник, на прошлой неделе, в пятницу, имел прекрасную, счастливую возможность я, видишь, Зайцев, ведущий крутого подъема, на Европе Плюс, пообщаться с этим прекрасным, прекрасным музыкальным исполнителем, артистом из Румынии, совершенно очаровательный Богдан, просто один из добрейших людей, которых я встречал когда-либо в своей жизни, просто невероятный, глаза у него прям светятся, и такой он добрый, такой говорит: Миш, ну вообще так, я первый раз в России, первый раз в Москве, так здорово меня встретили, спасибо огромное, что пригласили. И вышел после этого на сцену живого завтрака в ВК-стадиуме и невероятно круто исполнил свои треки, в том числе Count On Me. И, кстати говоря, больше хитов в финале этого часа. Deaf in the Dark сразу после Glide, Naked и Portugal The Man. Делай громче, летим вперед.

0: Deaf in the Dark на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, новостей и подарков. Все это в следующем часе крутого подъема на Европе+.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: 6 утра в столице. А вот и несравненный Марат Бекметов с новостями здесь. Марат, привет!
1: Привет-привет, Миша. Привет всем. Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Кавказ и Алтай стали самыми желанными направлениями для походов по России. О. Туда хотели бы отправиться 27-26% респондентов соответственно. Также в топ вошли Байкал, Урал, Карелия. При этом больше всего россиян интересуют короткие форматы. Самыми популярными вариантами стали пешая прогулка на несколько часов и однодневные маршруты без ночевки. Далее идут маршруты с ночевками в гостиницах, турбазах или глэмпингах, а также походы на несколько дней с палаткой. Тебе что больше, так сказать,
0: слушай, я вот сейчас ты говоришь, я вспоминаю, как мы с семьей ездили на машине в путешествие и останавливались вот так вот в мотелях разных. Было круто. Но сейчас я не знаю, вот насколько я бы себя комфортно чувствовал, знаешь, в каком-то незнакомой локации где-то.
1: Палаточки.
0: Да, да. Не
1: спальный
0: знаю.
1: Мешок.
0: Я вообще люблю, когда у путешествия есть какая-то конкретная цель. Поэтому я не могу долго гулять просто. Мне нужно вот мы идем в магазин, мы идем там в ресторан, мы идем куда-то конкретно или на какое-то супер красивое место, локацию. Поэтому вот я не супер фанат пеших прогулок вот таких.
1: Ну, в общем, ты любитель поездок на моря.
0: Да, и лежать, вот это вот, ничего не делать. А ты?
1: Я тоже.
0: О, прекрасно.
1: Почти 3/4 опрошенных россиянок готовы финансово поддержать мужчину в трудной ситуации, а каждая пятая полностью взять расходы на себя, если отношения серьезные. Еще 12% согласны помогать мужчине, но только временно. При этом почти половине опрошенных уже приходилось оплачивать основные семейные расходы, а 16% россиянок помогали партнеру выплачивать кредиты и долги. Ну а ради финансовой поддержки мужчины 40% женщин отказывались от отпуска, еще около трети сокращали расходы на рестораны и одежду.
0: Вот так вот, слушай.
1: И в избу войдут, и коня остановятся.
0: Да, точно. Ну, про наших девчонок речь. Не, я что скажу? Иногда нужна поддержка. Мужчины в разные ситуации
1: попадают. Хотя бы словом. Хотя бы словом.
0: Да, взял все деньги, потратил на PlayStation. Ну и что теперь? Надо поддержать человека. Как это вот? Все, что ли, отворачиваться? Нет, нужна рука женская, которая поддержит.
1: А в Швеции женщина нашла клад, копия...
0: Вот, Марат, вот.
1: Капка, причем произошло это в тот момент, когда она копала червей для рыбалки. Ну, выкопала она 24 тысячи серебряных монет и почти 150 предметов эпохи викингов и раннего средневековья. Большинство находок из серебра, есть позолоченные изделия, несколько золотых вещиц. Шведка, которая после этого рыбалку, естественно, отложила, тут же сообщила о находке властям. Представители шведского управления национального наследия сообщили, что найденный клад отличается большой сохранностью и представляет исключительную историческую ценность. Кстати, женщина получит вознаграждение 350 тысяч евро.
0: Угу. Вот к слову о том, что девушки могут поддерживать молодых людей.
1: Копая червей для рыбалки.
0: Ну, видишь, а где клад нашла красавица? Вот вложит своего молодого человека в денежку. Или поддержит его в какие-то сложные ситуации, когда у него, ну, так скажем, не будет хватать на что-то. Я не знаю. Нет, на самом деле это круто. Правда, я не понял. Она пошла на рыбалку, в итоге археология, а в итоге вообще клад нашла. Ну, красотка. Поздравляю.
1: Вообще все удачно сложилось.
0: Да, у нас клад — это музыка наша, Марат.
1: Ну, расскажи, что с чем-то порадуешь нас, чем-то поддержишь.
0: Конечно. Нептуни Каварев сразу после Take My Breath, The Weeknd. И прямо сейчас Доминик Файк, Baby Doll в крутом подъеме на Европе+.
2: Крутой подъем. Подъем.

0: нужно задуматься о песне Нептоники What If. И то есть, что если я в этом часе наберу номер, дозвонюсь, Европа Плюс, да, что если я выиграю подарок от радиостанции номер один в России на, в этот понедельник, в начале этой недели, что если это случится, и все, и потом дальше уже не размышлять, просто набрать номер, дозвониться. Но это не сейчас, это чуть позже, когда будем играть в Мозагруз. Ну а пока Тейлора Свифт встречаем этим утром с The Fate of Ophelia. Делай громче.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: трек «Ту-ту-туру» круче всего готовить завтрак. Это я вам авторитетно и уже с опытом заявляю. Сидерленд написали отличный хит для начала классного дня, в особенности понедельника. Межзайцев меня зовут, гороскоп уже на горизонте. До этого пару хитов успею для тебя поставить. Лики Ли, I Follow River, сразу после Hello, Mizmo. Делай громче, летим в это утро.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
6: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
7: Да, и не только платье.
8: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
10: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
11: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
12: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
13: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
12: Не упустите свой шанс стать родителями.
13: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Больше хитов.
1: Больше музыки. 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Золотой подъем.
1: Гороскоп.
2: Советы Вселенной. К этому часу узнаем гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, звезды вам дают сегодня много сил. Пользуйтесь на здоровье. Тельцы, зачем ворошить старое, если можно наворотить новое? Близнецы, у вас день принятия поспешных решений. Раки, сегодня вам необходимо проявить лидерские качества. Львы, вы легко сумеете распознать чужие мотивы. Девы, основой успеха станет ваша повышенная коммуникабельность. Весы, этот день используйте для закрепления успехов и достижений. Скорпионы, сегодня вам стоит быть более открытым и честным человеком. Стрельцы, многое будет валиться из рук, но вы все успеете поймать. Козероги, вы сумеете проявить мудрость там, где возможны только эмоции. Водолеи, соблюдая все правила, вы пропускаете все удовольствия. Рыбы, вы почувствуете потребность поделиться с кем-то своими переживаниями. Вот что говорят звезды. Музагруз впереди, сразу после Warner и Lauren, Let Me Forget You. И «Sorry, I'm here for someone else» успеем послушать Бенсон Бум прямо сейчас.

0: Let me forget you. Ну, я тебе пока забыть себя не позволю, хотя бы потому, что я могу тебе подарочек подарить, поэтому, ну, раньше времени забываться не надо. Хорошо, 635 столица. Набирай телефон 745-6565, код Москвы 495. Дозванивайся, сыграем в муззагруз. Может быть, и подарок в начале недели от Европа Плюс с собой заберешь. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе пасмурно, дождь, днем на термометрах плюс 20. А в эти минуты в Краснодаре 17 тепла.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В эфире новости. Далее о главном.
6: А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
7: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
8: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: И чего вам сейчас не хватает?
11: Пространства.
10: Еще?
11: Тишины, спокойствия.
10: Вам не ко мне?
11: А куда?
12: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
13: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Флеон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7-861-202-53-80.
14: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
15: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
16: Билеты guramamarian.ru. 18+.
17: ООО «Радарио». УГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
18: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Крутой подъем.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, у кого есть шанс забрать подарочек сегодня от радио номер один в России? У Сереги. Сереж, привет.
2: Привет,
1: привет. Слушай, я тут сейчас в офисе с ребятами из бригады У общался с Вэлом Вики. Вики разбирает подарки с живого завтрака, который у нас тут недавно в пятницу состоялся. Несколько тысяч людей приходили в ЭК-стадиум. Была огромнейшая тусовка. И вот Вики достала большой тульский пряник. Говорит, Миш, будешь? А я-то вот, ну, как бы стараюсь держать себя в форме. Вот, поэтому вынужден был отказаться. Но, тем не менее, сегодня день тульского пряника, плюс ко всему. И я вот тут всех спрашиваю, у кого какой любимый десерт. Десерт в целом, да? И тебя, собственно, тоже спрашиваю. Скажи, пожалуйста, любишь ли ты сладенькое? Если да, то что конкретно? Что любимое?
2: Да, очень люблю сладенькое. Вообще буфе нравится.
1: Что-что?
2: Буфе.
1: Ага, хорошо, замечательно. Так, и часто ли ешь? Или так?
2: Ну, стараюсь тоже себя держать в рамках.
1: Да, потому что, ну, надо следить. Я тут вот пытаюсь и в зал ходить, и пятый, десятый, и есть вроде нормально. Ну, не всегда получается. Иногда, знаешь, по вечерам срываюсь, и все. И пошло-поехало. Но все правильно. Надо держать себя в рамках, ты абсолютно верно говоришь. Что, будем с тобой играть в музагруз? У меня, значит, есть вопрос, два варианта ответов. Правильно, ответ правильный назовешь, все, подарочек получишь. Классную термокружку от радио номер один в России. Вопрос следующий. Значит, у этой певицы, у этой исполнительницы есть песня. И эту песню написал изначально ее брат, который планировал эту песню для своей группы. Он ее написал специально, чтобы он со своей группой ее сыграл. Но что-то отдал сестре, она ее перепела, выложила на SoundCloud и просто выложила для того, чтобы ее преподавательница по танцам под эту песню поставила танец. Ну и все. И дальше разорвало весь SoundCloud этим треком. Ocean Eyes называется эта песня. О какой исполнительнице идет речь? 13 лет ей всего лишь было, когда она это сделала. И вот первые шаги сразу в большущую популярность. Возможно, это Билли Айлиш. А может, это певица Кайро. Вот такие два варианта есть. Либо Билли Айлиш, либо Кайро. Что думаешь, Серег?
2: Я думаю, первый вариант Билли Айлиш.
1: Угу, слушай, ну... Да, конечно, абсолютно верно. Чего тянуть? Ocean Eyes. Один из первых и главных хитов этой красотки. Действительно. Ну, я тебя поздравляю, Сереж. Конечно, верный вариант. Классная кружка, термокружка от Европа Плюс отправляется тебе. И эти аплодисменты также для тебя.
2: Настало утро,
1: вот, ты видишь, как начался понедельник. Ну и все, и значит, вся неделя будет шикарная. Я тебя еще раз поздравляю. Услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Спасибо, пока.
1: Впереди Хьюджил, Френч Монтана и Дэвид Гетта. Делай громче этот понедельник вместе с нами.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

0: Тара Фитифо Ультра Talk to You. Я тоже хочу видеть, как ты двигаешься. Ну или, может быть, слышать, по крайней мере, да? Начнем этот понедельник так, чтобы все слышали, как мы двигаемся. Впереди Come Along, TTO и Hanna Bowling. Также появится Teardrop в финале этого часа. Бригада У ждем также уже меньше, чем через 10 минут.
1: Да, спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. В отпуск я поеду, да, спасибо.
2: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Москве 7 часов утра. Европе плюс новости, с нами Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Госдума нового созыва готовится к первому заседанию. Александр Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии. Сегодня день генерального директора. Об этом прямо сейчас. Итак, в Госдуме нового созыва образуют 4 комиссии, 34 комитета, будут сформированы 5 фракций, сообщил председатель Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Палаты Виктор Пинский. По его словам, на первое заседание пригласят президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Напомню, Госдума 9-го созыва начнет свою работу в среду, 30 сентября. Первое заседание начнется в 10 утра. В России с 1 октября проиндексируют тарифы на железнодорожные перевозки дальнего следования. Цены вырастут более чем на 9%. Повышение затронет прежде всего плацкартные общие вагоны, а также перевозки багажа. Конечная стоимость билета будет зависеть от маршрута, даты поездки и сезонных коэффициентов. Изменения не коснутся цен на СВ, купе и скоростные поезда. Их стоимость формируется с учетом спроса и количества свободных мест по системе динамического ценообразования. Александр Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии. После сложения полномочий он намерен возглавить предвыборную кампанию на досрочных парламентских выборах, назначенных на 25 октября. Если его партия одержит победу, кандидатуру Вучича могут предложить на должность премьер-министра. На посту президента Вучич находился с 2017 года. После переизбрания президентский мандат был рассчитан до середины 2027-го. Вновь занять пост президента по Конституции Сербии он уже не сможет. Гимнаст Илья Заика выиграл турнир в Париже с презентацией именного элемента. 24-летний российский спортсмен завоевал золото в упражнениях на кольцах. В ходе соревнований Заика успешно выполнил новый элемент на кольцах – подъем силы по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Международная федерация засчитала это достижение и занесла его в международный свод правил, назвав «Заика». Новому элементу присвоили наивысшую группу сложности со стоимостью 0,8 балла. В России сегодня день генерального директора. У него всегда много дел, от его деятельности зависит настроение каждого сотрудника предприятия. В России около 1 000 000 гендиректоров, а во всем мире их несколько десятков миллионов. По сути, это первая должность, которая заносится в штатное расписание каждой организации. Без генерального директора существование компании просто невозможно. А от их правильных и своевременных распоряжений зависит успешная деятельность предприятия, а значит и доход каждого сотрудника. И хотя этот праздник пока не утвержден официально, с каждым годом он приобретает все большую популярность. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 84 рубля 34 копейки. Евро также в минусе 95 рублей 87 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе плюс бригада У. Я всем желаю доброго утра.

0: 7 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ну что, ну молодцы все.
1: Молодцы, молодцы все, кто приехал, все, кто преодолел. Я знаю, вот некоторые девочки были там, из Екатеринбурга долетели.
0: Да, да, ночами ехали.
1: Из Ставрополя.
0: Да, а потом всю ночь ехали на живой завтрак, приехали к 5 утра. А помнишь, когда ты приезжала на репетицию, я тоже приезжал, и люди уже были в половину пятого утра там.
1: Безумие.
0: Мы в этом году даже открыли пораньше двери, чтобы ребятки не мерзли. А потом 3 часа на живом завтраке. И сразу обратно.
1: Ну, герои. Молодцы, герои, да.
0: Наши герои, ребята, спасибо вам, что мы это сделали, как и обещали. Расширили пространство, поместились вообще все, кто желал, поэтому не переживайте в следующем году. Не
1: да.
0: переживайте, места хватит.
1: Ну и спасибо вам большое за подарки. Мы сегодня их разгребаем, уже едим, если честно.
0: Ты скажешь, сейчас мы их уже разыгрываем?
1: Нет, нет. И я хочу сказать, что я сегодня утром видела самый большой тульский пряник в своей жизни. Вот это... такой вот, с половиной меня.
0: А это ты еще там чак-чак не видела.
1: Я чак-чак видела тоже,
0: видела?
1: Да.
0: О, выдающийся чак-чак. Никогда не думал, скажу это, что в понедельник с утра. Ну что ж, все, живой завтрак прошел, можно теперь болеть, вот это вот.
1: Отдыхать.
0: Хандрить осенний хандрой. Но мы, конечно, не будем, потому что планы есть. Жизнь после живого завтрака тоже существует. И начнется она на этой неделе с бригады Music Awards.
2: Партнер проекта «Месяц московской промышленности» АНО «Моспром».

0: награда у Music Awards. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 7:07 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: Спасибо всем.
1: Генеральный директор Вики Ньюс. Угу. Можно же назвать
2: можно,
1: тебя?
2: Можно, конечно.
1: Нормально это?
2: Да.
1: Ну тогда все, день генерального директора. Поздравляю.
2: Профессиональный
1: праздник твой.
2: Спасибо огромное.
1: Сегодня номинация звучит так. Бизнесмены. Послушаем тех, кто преуспел не только в музыке. Первый — это Фаррелл Уильямс. Because I'm happy. А против него сегодня Джастин Тимберлейк. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Ну и победителя послушаем в эфире полностью.

0: Sound Lonely, это куш-куш. Догадил на Европе плюс. 7 часов 10 минут в Москве, Вики.
1: Да.
0: Давай разбираться с бизнесменами сегодня. Доставай конверт.
1: Доставай конверт, скрывай его.
0: А там 57.69. У победителей сегодня это Фаррелл Уильямс. Ну, хоть постоянно счастливый, понять можно. Бизнесмен удачный. Погнали.

будущее. Месяц московской промышленности. Все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Бизар, это Мадонна и Мартин Гаррикс, бригаде «Умный». Брови плюс 7:16 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Забыл сказать, опять в этом платье прекрасном. Очень оно мне нравится. Не то, чтобы она не просит. Хорошее.
1: Спасибо большое. Это очень старое платье.
0: Я знаю, что ты не первая в семье, кто носит его.
1: Нет, я первая, кто его ношу. Это очень старое платье. Я его все... Моя подруга лучше. Все мечтает, что я его выкину когда-нибудь. Потому что она говорит, я его уже видеть не могу. Но каждый раз, когда я его надеваю, я слышу комплименты. Не могу выкинуть.
0: Так, не надо.
1: Буду носить до 2070 года.
0: А подруга, которая из Москвы или из Новороссийска?
1: Из Москвы.
0: А, плохо, часто видите с ней. Что будет дальше?
1: Что будет? Новости будут классные.
0: Ну, подождем. Впереди Вики Ньюс, бригаде «Умный» на Европе+. Плюс.
2: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».

0: Центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
2: Дорогая, у нас крыша делает кап-кап-кап.
3: Это она просится в отпуск.
2: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
3: А греметь будет?
2: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
4: Куда едем?
5: На Покрышкино.
4: Хотите свою машину, наверное?
5: Ага.
4: Чтобы на выгодных условиях?
5: Да.
4: А едете, наверное, в первый «Лада-центр».
5: Вы что, экстрасенс?
4: Не, я просто таксист и каждого второго туда вожу.
6: Новый первый «Лада-центр» на Покрышкино 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
4: Ну что, первый «Лада-центр»?
6: Официальный дилер первый «Лада-центр» Краснодар Александра Покрышкина 13/1. Звоните 8 861 207 3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-741. 16+.
9: В кино без очереди?
10: И всего за пару кликов?
9: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.
11: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Swim с бригадой У на Европе Плюс, 7.23 в Москве, Вик.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Пробежимся по Японии. Неплохо, да? В Японии все популярнее становятся книжные рейвы. Что это такое? Это на самом деле... Ты приходишь в клубчик,
0: да.
1: Там играет такая обволакивающая музыка электронная. Такая, знаешь...
0: Обволакивающая электронная, это примерно вот какая? Вот, ну, хочется в сауне йогой заниматься под эту музыку или все-таки попрыгать немножечко?
1: Не, попрыгать не хочется. Хочется не посидеть хочется. И почитать.
0: А, ну круто. Прям классно. Классно они попали названием рейв.
1: Да-да-да. Ты удобно усаживаешься, ну и, собственно, читаешь. Все, все очень просто. Называются такие тусовки Juicy Book Rave. И они популярны сейчас в Японии и в Южной Корее тоже. Начинается прям волна.
0: То есть они просто взяли, в библиотеке включили музыку и назвали это Juicy Rave. Что-то там?
1: Получается так, да?
0: Молодцы, да, классно.
1: Но ты приходишь со своей книжкой, то есть они даже книги не выдают. О, это вообще удобно.
0: Ну, кстати, да.
1: Кстати, хорошая бизнес-идея.
0: Ну да, нормально, только непонятно, как заработать,
1: надо
0: но идея хорошая.
1: Ну, подожди, надо колонку.
0: Ага, что?
1: Деньги за вход.
0: Деньги за вход, да?
1: Ну, я не знаю, не платят, но в нашем бизнесе будут деньги за вход.
0: Я думаю, выстроится очередь из людей, которые захотят платно почитать свою книгу под музыку, которую они не могут выбрать.
1: Ну, знаешь.
0: Знаю.
1: Это популярно. Тренд, как бы есть тренд.
0: Ну, это тоже верно.
1: Хорошо, а ты знал про феномен в Японии, который называется Мадагива Дзоку?
0: Да, конечно.
1: Да, что это?
0: Нет. Ну, если стыдно не знать, расскажи, пожалуйста.
1: Мадагива Дзоку. Короче, это когда сотрудникам платят за то, что они просто сидят у окошка и смотрят в окошко.
0: И не работают.
1: Обычно это пожилые люди, которые годами работали в компании, и когда они уже, ну, знаешь, теряют хватку и там реакции какие-то.
0: Ну, когда уже дешевле для компании, чтобы ты не работал, мы тебе платили, чем ты работал.
1: Да. Из уважения этих японцев оставляют на работе, но сажают у окошка, говорят, ну, вот...
0: Смотри.
1: Наслаждайся, да, природа, классно, да?
0: Ну, вообще, да.
1: Я бы хотела так.
0: Хотела бы?
1: Наслаждаться природой за деньги, да.
0: Ну, в окно, но это в зависимости от того, какой адрес у твоего офиса.
1: Ну да, если вот, например, мы будем смотреть в окно в этот двор,
0: угу.
1: Я бы не хотела.
0: А вот в тот двор?
1: А в тот двор хорошо.
0: Круто,
1: у нас
0: да.
1: Два окна, они в разные стороны смотрят.
0: Да. Как думаешь, насколько интересно по радио слушать вот такие заметки о путешествиях нашего офиса? Вот туда классно, а вот туда не очень.
1: Ну, давайте так, в первое окно оно как бы в колодец, грубо говоря.
0: Понять не стало.
1: Двор-колодец, ну как в Петербурге, двор-колодец.
0: Да, как в фильме «Звонок». Смотришь туда, оттуда на тебя что-то вылезает.
1: Ну ладно.
0: Ладно, спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: половина восьмого в Москве. Гороскоп на понедельник, 28 сентября.
1: Овны, звезды вам дают сегодня много сил. Пользуйтесь на здоровье.
0: Ну, назовем это гороскоп с придыханием. Тельцы, зачем ворошить старое, если можно навратить новое?
1: Близнецы, у вас день принятия поспешных решений.
0: Раки, сегодня вам необходимо проявить лидерские качества.
1: Львы, вы легко сумеете распознать чужие мотивы.
0: Дева, основой успеха станет наша повышенная коммуникабельность.
1: Весы, этот день используйте для закрепления успехов и достижений.
0: Скорпионы, сегодня вам стоит быть более открытыми и честными.
1: А стрельцы, многое будет валиться из рук, но вы все успеете поймать.
0: Козероги, вы сумеете проявить мудрость там, где возможны только эмоции.
1: Водолеи, соблюдая все правила, вы пропускаете все удовольствия.
0: Рыбы, вы почувствуете потребность поделиться с кем-то своими переживаниями.

0: Картун и Кристиан Ярви, Бригадюл на Европе Плюс, 7:34 в Москве. Пришло время первой мысли. Она случится со всеми нами. Хотим мы этого или нет, это время.
1: И с тобой.
0: Течет, она бежит и со мной. Поэтому, ребята, если вы хотите составить мне компанию и вместе одной командой, семьей сразиться за подарки, звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник, 28 сентября, в краевой столице пасмурно, дождь, днем 20 с плюсом. А сейчас в Краснодаре 17 выше 0.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама. Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ООО «Родинка».
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: А что это у них пищит?
10: Это QR-код. В новом БАУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
11: Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОзМОЛ.
12: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
14: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
13: Гипервыгода в каждой покупке.
14: Все подробности на lenta.com.
15: За спасибо я куплю за бонусы. Спасибо на неделю все продукты. За спасибо.
16: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «СберСпасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
0: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европа Плюс.ру. Для киноманов старше.

0: Бригаде У.
1: 7 часов 40 минут в Москве. Первая мысль бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Белл, привет. Вики, привет.
3: Привет, привет.
1: Как тебя зовут?
2: Меня зовут Виктор.
3: Виктор, привет.
1: Ведь мы очень рады тебе. Ты откуда?
2: Я тоже вам очень рад. Мы очень долго дозванивались. Вот со мной дочь моя, едем в школу.
1: Ой,
2: я из Казани.
1: Из Казани. А дочку как зовут?
2: Дочку зовут Алика.
3: Алика. Какое красивое имя, кстати, да.
1: Алика еще, ну, с энтузиазмом ездит с тобой в школу или уже? Какой класс вообще у Алики? В каком классе?
2: Еще раз.
1: В каком классе дочка?
2: В третьем.
1: Ладно, пока.
3: Мне кажется, конечно, с энтузиазмом. Дальше-то надо будет самой ехать.
1: Да.
3: Добираться.
1: Да. Витя, сегодня мы играем с тобой в команде. Я сейчас убегу, Вики все расскажет. Вики, как будешь возвращать?
3: Ой, я тебя буду возвращать чудесным звуком. Вот знаешь, когда зарплата пришла,
1: да.
3: Ты все деньги распределил. И так хорошо распределил, что у тебя еще осталось много денег, и ты уже представляешь, как ты в Таиланде на массаже.
1: Ну, такого я еще никогда не слышал,
3: ну,
1: но
3: вот
1: я познакомлюсь
3: вот
1: с этим звуком.
3: Удачи. Витя, Алика, у меня 5 фразочек, они не закончены, ваша задача их завершить как-то, а потом то же самое сделает Вэл. Если совпадете, мысль одна, то все, с меня подарки, хорошо?
2: Супер.
3: Пробуем. Кстати, я знаком с твоим...
2: другом.
3: Угу, чудесно. Самба, ча-ча-ча и...
2: Пасадобль.
3: О, да. Теория...
2: Практика.
3: Угу. Впервые я влюбился в возрасте...
2: 16.
3: Угу. Ну и последнее. Деловая...
2: Встреча.
3: Угу. Чудесно. Давай возвращать Вэлла.

0: Это, кстати, еще будильник мог бы быть хорошим.
1: Да. Хорошо, да, ага, да, да, да, да, да, классно. Даже на тренажер как будто бы хватило, да?
0: Ага, да, представляешь?
1: Угу.
0: На целое занятие.
1: Ладно, продолжим.
0: Итак, первая фраза такая. Кстати, я знаком с твоим...
1: Боссом.
0: Другом.
1: Да, другом.
0: Вот я бы тоже сказала, что это боссом или шефом.
1: Ладно.
0: Ага.
1: А с начальством мы не дружим как бы вообще, да? Нет, ну ладно.
0: Самба, ча-ча-ча и...
1: Самба, ча-ча-ча и бачата.
0: Пасадобль.
1: Пасадобль, да. Другая немножко вселенная.
0: Теория.
1: Большого. Теория Пифагора. Теорема Пифагора. Я знаю, не надо. Я уже чувствую, как все.
0: Я тут вообще как бы... Теория.
1: Теория, практика.
0: Да.
1: Да.
0: Ага. Впервые я влюбился в возрасте...
1: Ой, ну пусть будет 14. Ну пусть будет 12. Раньше еще?
0: 16.
1: Ну, тоже хорошо.
0: Ага, хорошо. Ну, ладно.
1: Было и было.
0: Так, ну, давай. Но не скажи, что первое придет в голову, что-нибудь другое. Деловая.
1: А не, на первом месте два варианта. Ну, один вот такой.
0: Нет,
1: вот такой.
0: Это нет?
1: Не такой, а такой.
0: Давай.
1: Встреча.
0: Да.
1: Да.
0: А второй такой, колбаса.
1: Да, да, да. Витя, на тоненького сыграли. Есть победа.
2: Да, да.
1: Лови подарок.
3: Маленькая колонка.
1: Для больших хитов Европы Плюс! Вить, поздравляю и тебя,
2: супер,
1: и твою прекрасную
2: ребят,
1: дочку.
2: Спасибо.
0: Спасибо тебе.
1: Колоночку в вашей семье, пожалуйста, забирайте, звони еще и Казани передавай привет. Счастливо.
0: Пока.
2: Счастливо. Пока.

0: нее бригадю на Европе плюс. 7.48, ну что, 7.47 в Москве. Mm-hmm. Ну что, по мотивам живого завтрака пойдем?
1: Давай.
0: Что бы хотели повторить? Ну, живой завтрак, конечно, да, уже.
1: Уже, да, хотелось
0: уже.
1: Бы, да.
0: Сейчас мы денек-два отдохнем и начнем подготовку к следующему году.
1: Вы тоже там освобождаете последнюю пятницу сентября?
0: Там в целом ничего нового с точки зрения
1: даты. Мы обычно стабильно, да, выбираем даты.
0: Да, а расскажите вы, что бы вы с удовольствием повторили бы, все что угодно.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день, узнавая интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: 16+.
1: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: В «Магниту дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ленинского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Recheck. Саундчек. Бригаде У.
1: 7.54 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о том, что с удовольствием бы повторили.
2: Угу.
1: А внимание.
3: Доброе утро, любимая бригада У. Ну, конечно же, это не обсуждается. Я бы повторила живой завтрак, но если по-другому, то я недавно приехала из Питера, и я там была целую неделю. Я бы повторила вот эту вот поездку в Питер на неделю. Это было шикарно.
1: Ну, жизнь у человека, да, недавно в Питер на неделю.
2: Да, я бы совсем с тобой повторила эту поездку твою.
1: Да.
2: Угу.
1: Да, как-то хочется поближе к таким держаться, да, людям?
2: Да.
1: Ага, ладно, продолжим.
4: Бригада У, приветики, всем отличного дня. Я с огромным удовольствием бы еще раз повторила нашу с супругом свадьбу. Это тот случай, когда все прошло идеально. И несмотря на дождь и какие-то мелочи, день получился невероятно классным. Ох, мы хотим заработать много-много-много денег и реально какой-нибудь наш юбилей отметить практически так же, как мы отмечали свою свадьбу.
2: Круто.
1: Да, звучит круто.
2: Угу.
1: Все классно прошло, несмотря на дождь.
2: Почему?
1: Родственники подрались.
2: Да почему? Классно. Видно, что классно было.
1: Да. Дальше.
5: Доброе утро, бригада У. Доброе утро, страна. Я бы повторил период обучения в университете.
1: Как много тайн и загадок, да, в этой фразе. Период обучения в университете.
2: Интересно.
1: Ни слова про вечеринки, да?
2: Ага, период обучения.
1: Про общежитие.
2: Угу.
1: Так и хочется повторить период обучения в университете. Нет?
2: Нет.
1: А ты жила в общежитии когда-нибудь?
2: Нет, не жила. Очень хотела.
1: Не жила.
2: Но говорят, что это зря я хотела.
1: Да нет, не зря. Ну вот, если бы ты сейчас пошла, наверное, уже поздно. Всему свое время. Ну и финальное.
6: Всем привет, привет, бригада У. Живой завтрак был вообще отличный. Мы приехали с Нижнего Новгорода в ночь на автобусе. Вообще было все супер. Усталость отступила. Круассаны съедены. Так еще и на сцене почитал гороскоп в качестве бородатого.
1: Да, ну у нас в этот раз такие были отборы на сцену. Бородатый, вперед!

0: если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель в бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают. Hey,

0: Действие 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Звонки банков без маркировки могут начать блокировать. Россияне чаще всего бронируют хостелы в Стамбуле, Минске и Ереване. И Бентли Елизаветы II выставят на аукцион. Об этом прямо сейчас. Итак, звонки банков без маркировки могут начать блокировать с 15 октября. Об этом Минцифры предупредили операторы «Большой четверки». Как пишет «Коммерсант», договоры на маркировку уже заключили более 90% участников банковского рынка. Однако часть крупных кредитных организаций пока этого не сделала или не выполняет условия соглашений. Напомню, с сентября прошлого года маркировка позволяет абоненту видеть на экране название организации, которая ему звонит. Кабмин дополнительно профинансирует социальную газификацию в регионах. На эти цели правительство из резервного фонда выделило 1 миллиард 200 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно документу, субсидии на социальную газификацию получат 56 субъектов, а более чем 13 тысяч семей, имеющих право на льготы, смогут приобрести газовое оборудование. Кроме того, средства пойдут на проведение работ по подключению домов к сетям. Проживание в хостелах этой осенью наиболее востребовано у россиян в Стамбуле, Минске и Ереване. Об этом говорится в исследовании одного из сервисов планирования путешествий. На зарубежном рынке абсолютным хитом для бюджетных путешественников стал Стамбул. На него пришлась почти треть всех бронирований хостелов за границей. На втором и третьем местах Минск и Ереван. Внутри России почти половина всех бронирований хостелов осенью приходится на Москву. Далее в рейтинге идут Владивосток и Санкт-Петербург. Фантастический экшен «Девятая планета» стал лидером кинопроката по итогам выходных. У фильма режиссера Николая Рыбникова с Юрой Борисовым в главной роли более 133 миллионов рублей кассовых сборов. Лента вышла в прокат в минувший четверг. Второе место в рейтинге занял триллер «Вышка 2» режиссеров «Братьев Спиринг» с показателем 99 миллионов рублей за выходные. А третью строчку занял фильм режиссера Алексея Нужного «Как Иван в сказку попал», собравший почти 93 миллиона. Бентли Елизаветы II выставит в октябре на аукцион седан 2016 года, которым пользовалась британская королева, проехал около 10 тысяч километров. Для монарха построили два одинаковых автомобиля, и этот экземпляр позже вернулся на завод, а два года назад перешел в частные руки. Машину изначально доработали под королеву, у салона специальная отделка, подлокотник заменен на подставку для сумочки, а на часть панели нанесли королевский герб. После окончания службы гербы и спецсигналы сняли, технический автомобиль остался стандартным. Оценивают его в 400-450 тысяч фунтов. Это примерно 93-43 миллиона рублей. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 84 рубля 34 копейки. Евро также в минусе 95-87. В Москве 8 часов и 2 минуты. Далее на Европе Плюс. Бригада У. С добрым утром.

0: 8 часов 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет. Привет, доброе.
0: Продолжаем отходить. Отходить от живого завтрака. Не отбегать, не отлетать, а просто чуть-чуть отходить. В сторону живого завтрака 2027.
1: Да.
0: Не сильно далеко.
1: Не сильно, нормально, нормально.
0: Уже можно начинать.
1: Можно планировать.
0: Спасибо всем, кто был, спасибо всем, кто смотрел, тем, кто слушал.
1: И особое спасибо тем, кто был в первый раз, потому что нужно было набраться смелости.
0: Да.
1: Прийти впервые и сказать друзьям, вот я, да, иду на концерт в 7 утра.
0: Описываешь ситуацию в клубе анонимных посетителей живого завтрака. Это нормально.
1: Все, все. Нет, но я в плане, что первый раз всегда, знаешь, немножко страшно, волнительно. А потом уже входишь во вкус, и все. В следующем году вас ждем.
0: Ну и, родники, напишите, как слушается живой завтрак, когда ты не видишь картинки. Это, кстати, тоже интересно.
1: Это интересно.
0: Мы стараемся угодить в этом плане вообще всем. Ну и, например, сейчас, как угодим кому-нибудь эвридейкой? Может, позвонить?
1: Звоните. 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в эвридейку. Бригаде У на Европе+.

0: Да-да, это Шакира, Бригаду на Европе Плюс. 8 часов 6 минут в Москве. Вики, знаешь, куда мы летим сегодня чартером, Бригаду, пока мы ждем его в ряды?
1: Куда? Даже боюсь, куда?
0: Ну, давай, я решил взять тему, в которой ты просто как рыба в воде, футбол. Футбол, да? Я возьму тот футбол, который был, которым я еще когда-то увлекался. То есть, ну, чуть-чуть копнем. Десятилетие, может, не одно назад. Знаешь такого футболиста Оливер Кан?
1: Видимо, да.
0: Непробиваемый вратарь практически. Мы даже когда-то о нем в фактовом зале рассказывали, что он настолько был принципиальным, что даже в благотворительном матче от детишек не пропустил.
1: Да-да-да, эту историю я помню, да.
0: А вот скажи, откуда он? Вот туда и полетим.
1: Ну пусть будет Германия.
0: Да, молодец, почувствовала сердцем. Летим в Германию, а там в чартах Мак и The Chainsmokers. Встречайте.
2: Чартер Бригады У.
3: Mein Leben zieht an mir vorbei, abgestumpft, lauf auf Autopilot. Alles

0: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 8 часов 10 минут в Москве. Бредейка, бригадю на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет.
1: Привет, как тебя зовут? Привет.
3: Наталья.
1: Наталья. Наташа, ты где?
3: Опаздываю на работу.
1: Опаздываешь на работу? Все нормально, это между нами. Все нормально.
2: Да, не расстраивайся.
1: Все хорошо. Наташ, можно город, адрес, где работаешь, фамилию, снился? Ну, чтобы понимали, через сколько тебя ждать. Наташа, а когда тебе нужно быть на работе?
3: Я уже опоздала, поэтому это уже...
2: Дело прошлого, согласна.
1: Да, да, это проблема прошлой, Наташа. Наташа, где ты живешь? Из какого города?
3: Великий Новгород.
1: Великий Новгород. Наташа, ну тогда что, уже опоздали, что торопиться? Будем растягивать удовольствие.
2: Наташа, я надеюсь, что у тебя не очень важная работа, потому что голос твой как будто бы опаздывать вообще прям нельзя было.
1: Ну, Наташа, зато Наташа авантюрист. Наташ, прямо сейчас Вики тебе кое-что перечислит. Ты внимательно послушай, а потом будет задание. Справишься? Подарок твой. Готова?
3: Согласна.
1: Вперед.
2: Руслан, Татьяна Ларина, Черномор, Людмила, Онегин, Пьер Безухов, Царь Салтан.
1: Наташенька, что подскажет твое сердечко?
2: Кто лишний кто
1: в этой цепочке? Но можно начать от обратного. Быть может, ты узнала, что их объединяет. Ну, многих, по крайней мере.
3: Александр Сергеевич Пушкин.
1: Молодец.
2: Да, получается, да.
1: И кто-то из них влился в эту стаю.
3: Да.
1: И не хочет вылезать оттуда, пока ты его сама не вытянешь. Кто-то не из этой вселенной. Давай, еще разочек.
2: Руслан, Татьяна, Черномор, Людмила, Онегин, Пьер Безухов, Царь Салтан.
3: Пьер Безухов.
1: Пьер Безухов.
2: Угу. Прямо... А ты помнишь, откуда он?
3: Нет, к сожалению.
1: Это нормально. Там, много персонажей. Да.
2: Все правильно. Пьер Безухов у нас из «Войны и мира».

будущее. Месяц московской промышленности. Все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на promoscow.info.

0: Фэстбой, бригадюн на Европе Плюс, 8:16 в Москве. Как приятно. Прости, что? Вспомнил живой завтрак и фактовый зал.
1: Ой, кстати,
0: спасибо
1: большое тем малочисленным, но очень важным людям, которые встали за мной на фактовом зале. Мне очень приятно.
0: Как будто бы ты к народностям каким-то обращаешься конкретно. Но ничего, это были...
1: Лучшие из лучших.
0: Да, три человека вот эти все.
1: Да, да.
0: И, спасибо за победу. Прям на живом завтраке это всегда почетно. Это всегда почетно и приятно. И тема круизы, потому что мы на живом завтраке разыграли еще один круиз.
1: Даже моя мама расстроилась, что я проиграла в фактовом зале.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Уже начинаем давить на жалость, хотя подожди немножечко.
1: Да уже поздно.
0: Да ладно, ты говоришь, тебя никто из семьи не слушает.
1: Смотрели, живой завтрак смотрели, понимаешь?
0: Да, это неприятно, согласен. О круизах поговорим здесь, в бригаде «У» на Европе Плюс.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки — не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное — не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
8: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр!
10: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.

0: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
2: Так, голосовой помощник, хочу купить авто, посоветуй.
3: Без проблем. Выгодное решение – компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены, и ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
4: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8 861 202 59 93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
5: Акция проводится 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация о организаторе акции и правила, количество призов в рамках мероприятия и получения на сайте havailkrd.ru.
6: В гиперленте и окей. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Телеканал СТС представляет.
9: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: бам-бам-бам, Миша Миллер и Алекс Лилия, Бригадю на Европе Плюс, 8.23 в Москве, Вики.
1: Да, начнем.
2: Фактовый зал. Бригаде.
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Спасибо, очень приятно, Вики. Очень приятно. Добро пожаловать в круиз.
1: Спасибо, спасибо огромное. Вот как ты думаешь, я знаю, что ты хочешь в круиз, как и я. Вот на какой период ты хотел бы в круиз? Ну, там, 3 дня, 5, 10, 2 недели.
0: Ну, 2 недели. Ну, ты, конечно, такую раскадровку сделала, как будто я слишком многого хочу. Один день, два, три, 17 часов. Или 2 недели. Или кто-то зажрался и хочет на 2 недели уехать.
1: Ну, такой ты человек, я не виновата.
0: Ну, чтобы даже немножечко, может, смочь устать от такого отдыха.
1: Да, мне кажется, вот 2 недели идеально. Да. Может быть, даже 10 дней. Да. Я тут поскромнее. Ага. Вот. Но я расскажу про самый грандиозный круиз в истории путешествий на лайнерах. Он стартовал в 24-м году, и до сих пор этот круиз длится. Да, называется это «Villa Vier Odyssey».
0: Ну, в один конец.
1: Почему в один конец? Лайнер рассчитан на 3,5 года непрерывного плавания, представляешь? Он пройдет 147 стран.
0: А он не будет... Не будет подходить к берегам этих стран, чтобы пассажиры выходили?
1: Подожди, будут подходить. 425 портов они посетят.
0: Ну,
1: на 7 континентах.
0: Это звучит уже не так грустно.
1: Европа, и Америка, и Полинезия, и Австралия, Азия, Африка. В общем, все. На борту все создано для постоянной жизни. То есть там помимо всяких классных историй, типа бассейна, караоке, есть еще коворкинг, бизнес-зона, медицинский центр. Ну, потому что 3,5 года, мало ли что.
0: Еще 1,5 года ребятам осталось.
1: Да, полный маршрут стоит 299 999 долларов на человека.
0: Но это довольно-таки много.
1: Довольно-таки много, но на 3 года...
0: Это неприятная новость, знаешь.
1: Неприятно. Но на 3,5 года, ты представляешь?
0: Да, я нет, а ты?
1: А представляешь, как обидно, например, бывают же такие ситуации, что парень с девушкой знакомится, и она говорит, я, правда, завтра в отпуск уезжаю. Он такой, да, через сколько увидимся? Через 3,5 года, жди меня.
0: Или это первое путешествие, чтобы проверить отношения.
1: Не хочешь со мной плюс один?
0: Да, так, я быстренько пробегусь по своему путешествию, оно не такое длительное, но удивительное. В 2012 году на борту лайнера «Карнавал Глори» состоялся официальный круиз, посвященный фильму ужасов «Пила». Маршрут пролегал из Нью-Йорка к живописным берегам Канады, но главное происходило, естественно, не за бортом. Главное развлечение было пересчитать, сколько человек отправилось и сколько вернулось. Но нет, пассажиров, конечно, ждали страшной активности, наверняка привязанные ноги цепочками.
1: Надеюсь, нет.
0: Ну, кто знает, я там не был, ты там была?
1: Нет, я
0: там
1: не была.
0: Остается только вот пересказывать то, что нашли в интернете. Встречи с актерами разных частей франшизы, тематические вечеринки и даже возможность увести с собой татуировку по мотивам «Пилы».
1: О, классно.
0: Не сказано, на себе или чью-то, ну, это «Пила». Забегайте в сообщество «Европа Плюс» ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Рима и Селена Гомес, бригаде У на Европе плюс 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Стоп. Ну ладно, собрались все, наверное, все те, кто озлобился в пятницу, да, что был такой разгром в пользу. Встречайте. Итоги. 70% у победителей сегодня, и победитель сегодня является по совместительству победительницей. Вики, поздравляю.
1: Спасибо большое. Но мама сегодня не слушает. Этот шрам на сердце у нее останется до следующего живого завтрака.
0: Хорошо, что сказала. Это то, что хотели услышать твои избиратели.
1: Но мне очень приятно, спасибо. А давай возьмем фильмы.
0: Фильм?
1: Просто кино.
0: Любые?
1: Да. Любые.
0: Вообще?
1: Я хотела ужасов, потом думаю, а вдруг ужасов страшно слишком. Давай.
0: Скорее всего, на то не ужасов.
1: Да.
0: Завтра в фактом зале будут фильмы, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на понедельник, 28 сентября. Овны, звезды вам дают сегодня много сил, пользуйтесь на здоровье.
1: Тельцы, зачем ворошить старое, если можно наворотить новое?
0: Вики, близнецы, у вас день принятия поспешных решений.
1: Раки, сегодня вам необходимо проявить лидерские качества.
0: Львы, вы легко сумеете распознать чужие мотивы.
1: Девы, основой успеха станет ваша повышенная коммуникабельность.
0: Удивительный день. Весы, этот день используйте для закрепления успехов и достижений.
1: Скорпионы, сегодня вам стоит быть более ответственными и честными.
0: Стрельцы, многое будет валиться из рук, но вы все успеете поймать.
1: Козероги, вы сумеете проявить мудрость там, где возможны только эмоции.
0: Водолеи, соблюдая все правила, вы пропускаете все удовольствия.
1: Рыбы, вы почувствуете потребность поделиться с кем-то своими переживаниями.

0: Рива, Алекс Ворон, бригаде Уны. Европе плюс 8:35 в Москве. У нас впереди Трули Муви, в котором сегодня будем разгадывать. Как вы поняли, что тогда будем?
1: Будем разгадывать фильмы?
0: Фильмы. Если хотите разгадывать фильмы,
1: звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник, 28 сентября, в краевой столице пасмурно, дождь, днем 20 с плюсом. А сейчас в Краснодаре 17 выше 0.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дома 5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
6: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
7: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
8: ООО «Вектор». Краснодар, Угрянск, 112, 231, 201, 08, 20.
9: И чего вам сейчас не хватает?
10: Пространства.
9: Еще?
10: Тишины, спокойствия.
9: Вам не ко мне?
10: А куда?
9: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
11: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
12: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
13: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу: улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
14: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
15: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция «Морей» в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
16: Застройщик ООО «СЗ ССК Новороссийск». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бригада У Пикчерс представляет.
1: Звучит так, что глаз не оторвать.
2: 8:42 в Москве, Трули Муви, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Добрый день. Привет.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как его зовут?
4: Виталий.
2: Виталий.
4: Анастасия.
3: Анастасия, хорошо.
2: Виталий и Настя. Настя, откуда?
4: Я из Ростова-на-Дону.
2: Ростов-на-Дону, прекрасно. Виталик, а ты?
4: Таганрог.
2: Таганрог.
4: О, здорово.
2: Да,
3: больше хочу в Таганрог. Говорят, у вас такой красивый центр.
2: Это правда, Виталь?
4: Есть немножко.
2: Ну, честно получается, сказал.
3: Нам хвалили.
2: А в Ростов-на-Дону не хочешь?
3: А в Ростове я была, Ростов знаю, Ростов красивый, хочу, конечно.
2: Виталик, а ты был в Ростове?
4: Был.
2: Настя, а ты в Таганроге?
4: Конечно, был.
5: Да, конечно, мы прям рядышком, наши города находятся.
2: Ну, все нормально, встретились родственники в эфире и будем играть. Сейчас будем разгадывать фильм, который разгадала Вики с помощью музыки.
3: Да, буду включать вам какие-то классные саундтреки. Ваша задача отгадать, откуда они. Не надо ждать никакого звукового сигнала, как только понимаете, сразу говорите.
2: Играем до 2 баллов. Виталий, Настя, вперед.
5: От заката до рассвета.
4: От заката до рассвета.
2: Да. Настя, молодец. Виталий, не повторяй за Настей.
3: Нам, кстати, вот можно было бы снять какое-нибудь видео под этот трек, потому что нам же наш слушатель предложил свою змею. Говорит, у меня есть змея, если вам нужна будет для съемок, я ее вам дам.
2: Да. Ну, просто знаете, что есть такая информация, есть такая функция.
3: Да.
2: А, Виталик, чуть-чуть опоздал. Первый балл у Насти. Продолжим.
3: Давайте. Просто.
5: Гарри Поттер.
2: Да?
3: Ну, да.
2: Да? Настя, молодец. Это правда.
3: Ну, сейчас она все знает, все, да.
2: Из Гарри Поттера?
3: Да.
2: Я думал, из сказки нашей советской какой-нибудь.
5: Да, это у них там Рождество было или что-то.
2: Понятно.
3: Они все время там Рождество.
2: Виталик, ну давай восхищаться Насте и поздравлять. Настя, лови подарок.

0: Настенька, поздравляем, свершот теперь твой.
1: Спасибо большое. Первый раз дозвонилась, это очень круто. Видишь, спасибо классно. Вам большое.
0: Ты очень продуктивно сегодня. Виталь, звони нам еще и хорошего дня, ребятки. Счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо, Иван. До свидания.

0: Animal Attack at Sai, бригаде Уны. В Европе Плюс, 8.47 в Москве. У нас в пятницу состоялся долгожданный живой завтрак, который, естественно, мы хотим повторить. Но, чтобы не надоедать, повторим это через год. В последнюю пятницу сентября.
1: Да, ну а вы нам расскажите своими голосовыми, вот что бы вы хотели повторить?
0: Да.
1: Наверняка что-то такое было в жизни, что...
0: Что-то... Еще разок. Очевидно, приятное. Хотя мы все разные. Может, кто-то и хотел повторить ничего не совсем приятное.
1: Ну да. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
6: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
15: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
16: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: 3-check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:55 в Москве сегодня в саундчеке. Вы с удовольствием рассказываете, что с удовольствием бы повторили.
2: Угу.
1: Давайте послушаем.
2: Давай.
3: Ребят, всем доброе утро. Я бы, наверное, не прочь повторить свой первый полет на самолете. Как сейчас помню, далекий 2008 год. Я студентка 4 курса, и мой первый рейс был Москва-Нью-Йорк.
1: Неожиданно.
3: Пусть это было 13 часов, но я бы его повторила, это было здорово.
2: Прикольно.
1: Да, неплохо, неплохо, неплохо. Москва-Нью-Йорк. А у тебя же тоже есть похожая, да, вот эта история, когда ты в детском лагере в Италии была?
2: Ну, это было один раз.
1: Но поверь, наш коллектив это никогда не забудет. Ну, еще одна история.
4: Доброе утро, бригада У. В Красноярске есть такая штука, называется Родельбан. Как на полозьях вниз спускаешься. И говорят, что в России, по-моему, самая длинная она. Вот я бы на такой штуке еще раз прокатился. Это очень интересно. Посмотрите в интернете.
2: Мы катались.
1: Кто бы ты ни был, даже если ты директор этого Родельбана. Продано?

0: Fire Protected, это Бритни Спирс, бригаде У на Европе плюс. Ну что, зря песню писали, чтобы мы до конца не слушали. Продолжаю.
1: Европа плюс рок. Хиты с характером.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Осенние платежки за коммуналку вырастут, часть Краснодара останется без света и утвержден календарь выходных на 27-й год. Подробности далее. С 1 октября в России проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Об этом напоминает РИА Новости. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. В Москве индекс составит 15%, в Петербурге чуть меньше 15%, а в Краснодарском крае 13,7%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае, прибавка составит 22%. При этом итоговая сумма в квитанции зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. В российских детских садах могут появиться дежурные группы. Они будут работать до 20 часов при наличии запроса минимум от 10 семей. Такой шаг позволит облегчить жизнь родителям, которым приходится задерживаться на работе, и поможет воспитателям получить дополнительные выплаты, в том числе с повышающим коэффициентом. Законодательных препятствий для внедрения механизма нет, и запуск возможен уже с января 2027 года. Компания OpenAI временно приостановила обучение своих наиболее мощных моделей искусственного интеллекта. Они пытались обойти встроенные ограничения, выходили за пределы тестовой среды, создавали форумы для коммуникации, генерировали запросы для обхода контроля. Некоторые из этих инцидентов произошли во время внутренних испытаний, другие — при использовании технологий в реальных условиях. Среди зафиксированных происшествий отмечались попытки агентов взломать сайты государственных ведомств США и правительства Австралии, а также случаи утечки пользовательских изображений в чат GPT. Сегодня в Краснодаре с 9 до 17 часов не будет электричества на десятках улиц. В зону отключения попадут 1-я Гвардейская, Академическая, Есенина, Жлоба, Железнодорожная, Пригородная, Таманская, Гагарина. Также света не будет на Новокубанской, Калинина, Болотникова, 1 и 2 проезды. Об этом сообщает пресс-служба ЕДДС города. И последние новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Об этом пишет газета «Известия». Первым рабочим днем станет понедельник 11 января. Кроме того, в следующем году россиян ждут 5 трехдневных периодов отдыха – в феврале, марте, дважды в мае и в июне. На День народного единства предусмотрены 4 выходных подряд с 4 по 7 ноября. Последний день 2027 года также будет нерабочим. В завершении выпуска информация о валюте и погоде. Согласно Центробанку, курс доллара на сегодня в минусе 84 рубля 34 копейки. Евро тоже похудел 95,87. Сейчас в центре Краснодара плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, ожидается дождь, днем 22 выше 0. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее Вэл и Вики. Бригада У продолжается.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 3 минуты в Москве, бригада «У» на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Как думаешь, если вот кто-то принял участие в чем-то, нужно делить ответственность на всех, тех, кто принимал в этом участие?
1: Да.
0: Да, правильно, правильный ответ. Все, надарили нам сладости, теперь вот ловите дикцию вот такой вот в эфире. Разбираем коробочки завтрака.
1: Спонсор дикции – тульский пряник.
0: Да-да, спонсор третьего часа – чак-чак.
1: Кстати, знаете, удивительная особенность. Действительно, когда ты начинаешь есть сладкое, сразу говорить невозможно.
0: Есть такое, а что говорить?
1: После острого можно говорить, а после сладкого нельзя.
0: Что там говорить, там жевать надо. Угу. Наслаждаться. Наслаждаться будем друг другом еще целый час. И у нас же сегодня понедельник.
1: Да?
0: Мы как в пятницу разобрали трек Богдана «Медведя». Угу. Так он на русском начал говорить.
1: И медведем стал.
0: И медведем стал. Так и сегодня что-нибудь разберем. Впереди училка английского. Бригаде «У» на Европе+. Плюс.

0: Swim это BTS, бригаде Уны, Европе Плюс, 9.07 в Москве. Пока мы ждем училку английского, будем слушать хиты, которые стали снова хитами. И вот еще недавно к нам приходила в гости Катя Айова, и мы разговаривали про маршрутку, и она рассказывала то, как она впервые за долгое время, будучи в Японии, услышала, как звучит ее трек. И задумался над тем, что его как-то перевыпустить нужно.
1: А ты обратил внимание, на живом завтраке была другая уже версия?
0: На живом завтраке была невероятная версия. И как-то все само собой взяло и завирусилось. И вновь в соцсетях снимают классные треки. Подай Айову. Маршрутка.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: London is the capital of Great Britain.
1: What? Училка английского в бригаде У.
2: 9 часов 10 минут в Москве. Ну вот и она, человек, который разговорил нашего хедлайнера до такой степени, что Богдан Медведев на русском заговорил. Да. Маша Баткан, Мария, Машенька, привет.
3: Маша, good morning.
4: How are you?
3: Amazing.
2: Perfect. Воспоминания еще свежи. Да. Все зрители не забудут твоего вклада в русскоязычность Богдана. Поэтому, Маш.
4: Все зрители после меня заговорили по-русски.
2: Легенда.
4: Я напутала в своих заклинаниях.
2: Машенька, сегодня мы продолжим разбирать классные треки и под прицелом Fastboy Music Sounds. Как-то он, ты знаешь, как-то по-летнему звучит, красиво звучит. Что там спрятано в смыслах?
4: Отлично звучит, действительно, значит, dancing with your eyes closed, такое все атмосферное, танцуем, глаза закрываем. В общем, все так классно. Здесь такие нишевые штучки встречаются. Drop the needle on the record and it's on. То есть урони иголку на проигрыватель, и он заиграет. Да. Миллениалы, я считаю, должны это перепеть. На «Вставь карандаш в кассету и перемотай, еще раз споем».
2: Да-да-да, тоже
4: но,
2: хорошо.
4: Да-да-да. Ну, окей. Значит, «I'm falling hard, fall in love». Я влюбляюсь жестко. То есть «fall hard» — это, ну, отдельно само по себе так себе используется, но вот если вместе «fall in love», когда падаю в любовь, я падаю жестко.
2: То есть если без этой фразы, то ну, просто как бы, ну, такой, значит, споткнулся немножечко, а тут жестко, жестко упал.
4: Тут другое, кстати, слово «споткнуться» есть «to trip». To trip over. Но здесь он не спотыкается, а улетает в трип. Ну, это тут немножко другая история. Но мы запоминаем to trip over. Споткнуться. Или споткнуться на лестнице. To trip on the stairs. Окей.
3: Еще
4: здесь такая фраза есть. Music sounds better whenever you hold me close. Это, если честно, так себе подкат. Его же нет в студии, можно говорить.
2: Да-да-да. Про ребята, про...
4: Про фастбоя.
2: Да, нормально. Говорю, мы просто передадим, не переживай. У нас запись идет.
4: Да. Если ты ко мне прижмешься, музыка зазвучит лучше. Ну, это что-то такое, какой-то подкат странный. Я бы удивилась.
2: Ну, может, у него наушник один.
3: Кстати, да. Я не слышу просто.
2: Да. Ну, иди сюда. Будет погромче. Ну, вообще согласен, Маша, с тобой. Согласен.
4: Вот, да. Lost in dreams. Давай как бы потеряемся в мечтах. Тоже как бы

0: Meet me in the dark, это вы бригадюл на Европе Плюс, 9.16 в Москве. И что будет дальше?
1: Ой, у меня будет шикарная новость из Казахстана.
0: Шикарная из Казахстана.
1: Очень тебе понравилось. Ну, мне, по крайней мере, очень понравилось. Но и классно, знаешь, когда у тебя есть какое-то хобби, и оно вроде как бы домашнее такое, никто на него не обращает внимания, а потом кто-то обращает внимание, и все, и ты становишься популярным.
0: И денег заработал.
1: Не факт.
0: Ну ладно, я слишком много выходил в этой новости. Спасибо, подождем. Впереди Вики Ньюс, бригаде Умный и Европе Плюс.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
4: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на woofest.ru. 0+.
5: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-739-244-741, 16+.
8: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске.

0: неоклассический квартал у моря, архитектурное величие, панорамные лифты, приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru. Застройщик ОЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

0: bit old. Доминик Файк, бригаде Уны, Европе плюс. 9:21 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Очень классная история. В Казахстане коты-волонтеры ищут пропавших братьев.
0: Опа.
1: Да, суть проста. На домашних котиков вешают специальные камеры и отправляют на самовыгул. А дальше ИИшка и специальная программа анализируют тех котов, которых они встречают.
0: Да, да,
1: но
0: да,
1: не
0: да,
1: только
0: да,
1: котов.
0: Ага.
1: И, собственно, сопоставляют с фотографиями пропавших питомцев.
0: М-м-м.
1: Дальше котик возвращается с огромной базой, можно сказать.
0: Да, да, да. Это интересно.
1: Да. Ну и что ты думаешь, такой вот поисковый отряд котов уже нашел 407 питомцев пропавших.
0: Ой, как это чудесно.
1: Вполне возможно, эти пропавшие котики были не очень рады, что их нашли, но...
0: Да, не является ли это как будто бы, знаешь, таким внедрением в личную жизнь котов, которые решили пожить самостоятельно?
1: Возможно, является.
0: Может, они уже давно хотели перестать быть домашними?
1: Возможно.
0: Но
1: вообще,
0: идея, конечно,
1: крутая.
0: Это классно, это классно.
1: Прям прикольно. Mm-hmm. Мне кажется, у меня бы Персей с удовольствием бы поучаствовал.
0: А штуке. Платон?
1: Платон? Нет, нет, нет.
0: Чем бы он занимался?
1: Он бы сидел дома, вязал.
0: Вязал?
1: Если бы он мог вязать, мне кажется, он бы вязал крючком 100%, салфетки бы делал.
0: Кстати, да.
1: Водитель грузовика более 20 лет создавал макет Нью-Йорка.
0: Угу.
1: Да, при этом это достаточно, ну реально прям очень крутая работа.
0: Пока не
1: охватывает, нет, охватывает 5 районов и отдельные локации Нью-Джерси и Лонг-Айленда. И делал он все вот эти здания из пробкового дерева, вырезал. Выглядит реально очень круто.
0: Пробковое дерево — это не дешево, могу тебе сказать.
1: Он 20 тысяч долларов потратил на все это. Огромный макет получился, делал он в подвале дома своего.
0: 20 тысяч долларов, доверие жены, все потратил.
1: Да, и в итоге, как вообще стало об этом известно, его дочка говорит, давай снимем ТикТок какой-нибудь. Ну, люди должны узнать, что у тебя такой классный макет. Он такой, да я так, для себя. В общем, дочка, естественно, сняла, он, естественно, стал популярным. И теперь один музей позвал его к себе, говорит, пожалуйста, можно мы покажем миру, какая у вас классная, ну, не коллекция, макет какой у вас классный.
0: Представляешь, сколько людей живут за кулисами. А сколько всего происходит талантливого,
1: вот.
0: Да?
1: Целых 5 лет трудился.
0: Поэтому,
1: человек.
0: Ребят, все просто. Нужна дочка. Она выведет вас из тени.
1: Да.
0: Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+.

0: Половина десятого в Москве, гороскоп на понедельник. Какой день число?
1: 28.
0: 28 сентября, пожалуйста.
1: Овны, звезды вам дают сегодня много сил. Пользуйтесь на здоровье.
0: Тельцы, зачем ворошить старое, если можно наворотить новое?
1: Близнецы, у вас день принятия поспешных решений.
0: Раки, сегодня вам необходимо проявить лидерские качества.
1: Львы, вы легко сумеете распознать чужие мотивы.
0: Девы, основой успеха станет наша повышенная коммуникабельность.
1: Весы, этот день используйте для закрепления успехов и достижений.
0: Скорпионы, сегодня вам стоит быть более открытыми и честными.
1: Стрельцы, многое будет валиться из рук, но вы все успеете поймать.
0: Козероги, вы сумеете проявить мудрость там, где возможны только эмоции.
1: Водолеи, соблюдая все правила, вы пропускаете все удовольствия.
0: Рыбы, вы почувствуете потребность поделиться с кем-то своими переживаниями.

0: Оливия 1, бригаде У на Европе Плюс, 9.34 в Москве. Мы приближаемся к сейфу. Параллельно вспоминаем приятный сейф живого завтрака. 100 тысяч разыграли. Хорошо было.
1: Да.
0: Сегодня 13 тысяч, не менее хорошие. И дополнительно можно выиграть 10 тысяч от Озонбанка. Поэтому, Вик, я тебя поздравляю.
1: С чем?
0: Ну, тут и день тульского пряника.
1: А мы сегодня отмечаем.
0: Да,
1: у нас
0: огромный
1: тут все в тульских пряниках.
0: Да. День банного веника.
1: Ой, хорошо.
0: Ну и день рассматривания мелочей.
1: Спасибо.
0: Ну, просто вот праздник такой. Пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 250 464 76 61. Славинск на Кубани.
1: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
2: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
4: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
6: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
5: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас 8 861 202 59 93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
6: Акция проводится 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация о организаторе акции и правила качества призов в сроках месяца и получения на сайте hvlkrd.ru.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
0: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
10: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.

0: Шиль в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.41 в Москве, сейф бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте, это Иван.
4: Привет, Иван.
2: Вань, ты откуда?
3: Я с Георгиевска.
2: Георгиевск, прекрасно.
3: Да.
2: Вань.
3: Большой привет вам хочу передать. Вот, второй раз звонился до вас.
2: Круто, и прям второй раз в сейф?
3: Да. Ну, не на сейф.
2: Не на сейф, а куда звонил?
3: А это, с утра там это, фильм отгадывали.
2: А, Трули Муви. И что, как, отгадал?
3: Да. Нет, конечно.
2: Молодец,
4: зато правду.
2: Ну, с фильмами тогда не повезло, надеюсь, повезет с деньгами. У нас сегодня в сейфе, Вань, 13 тысяч рублей. Но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Ваня выбирает, первый, второй или третий вопрос будет бонусным.
3: Второй.
2: Ваня, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Вань, ты любишь тульский пряник? Тебе нравится?
3: Тульские пряники?
4: Да.
3: Честно сказать, пряники вообще не люблю.
4: Да?
2: Ну, круто.
3: Да.
2: Сегодня как раз праздник.
4: Тогда не отмечай день тульского пряника. Поговорим про него. Вообще, первое упоминание о тульском прянике было в 1685 году. Вот письменное увидели. Но считается, что раньше просто тульский пряник по-другому называли.
2: Не описать было просто до этого времени.
4: А как его раньше называли? Вечерний сухарь, медовый хлеб или монастырская булка?
3: Так. Ну, я больше, наверное, третий вариант.
4: Третий вариант – монастырская булка. Принято.
0: Вторая цифра.
2: Вань, все, как ты и просил. Вопрос с бонусом. Правильно ответишь. Гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. А, скажи, пожалуйста, Вань, ты увлекаешься, например, просмотрами боев?
3: Смешных,
2: ну, иногда. Говорит ли тебе о чем-нибудь имя Федор Емельяненко?
3: Конечно.
2: Вот, у легенды сегодня день рождения. 50 лет исполняется бойцу смешанных единоборств. Правда, легенде, весь мир знает это имя. А ты мне скажи, пожалуйста, Ваня, какое прозвище у Федора Емельяненко? Первый богатырь, последний император.
3: Последний император.
2: Или король непобежденный?
3: Ну, последний император. Это
2: последний
3: 100%.
2: Император. Ну, конечно. Ну, допустим, второй вариант принято.
3: Это я вот все знаю.
0: Третья цифра.
4: Так, ну у меня все про еду. Mm-hmm. Сегодня еще день такого блюда под названием поке. Знаешь поке?
3: Как еще раз?
4: Поке.
3: Поке?
4: Поке, да.
3: А, поке или коке?
2: Споки-поке.
4: Ну, поке известное достаточно блюдо. Оно популярным стало еще там в 70-е годы. Сейчас вообще везде, мне кажется, его знают. Это, ну, выглядит как салат, но как будто его не смешали. Да, в основном с рыбой, он с чем-то таким очень вкусненьким. Кстати, само название поке переводится как «нарезать на кусочки». И переводится с языка вот какого-то места. А вот, собственно, откуда, скажи мне, поке произошло? Это гавайское блюдо, это малазийское блюдо или мальдивское?
3: Так, еще раз вариант ответа.
4: Гавайская, это... малазийская, гавайская? Мальдивская.
3: Третий, наверное.
4: Мальдивская, третий вариант принято.
2: Итак, Ваня из Георгиевска подобрал такой код от сейфа. 3, 2, 3. Внимание!

0: Хочешь бонусный вопрос оставим напоследок? До конца держать интригу будем. Давай тогда, Вики, просвай.
1: Ну, первый вопрос. Мимо. Чуть-чуть, да. Монастырская булка. Хотелось, конечно, сказать. Все, кстати, в студии выбрали монастырская булка. Но правильный вариант был медовый хлеб. Он все-таки
2: Я потом уже такое и понял.
1: Да, логично. Но и поке на самом деле это гавайское блюдо, и, собственно, с гавайского и переводится нарезать на кусочки.
0: Ага, тоже мимо, да?
1: Тоже получается? Мимо.
0: Вань, ну, зато у меня в точку. Поздравляю, да?
2: Ну вот. Зато не подвел Федор Емельяненко.
0: Не подвел. Федор никогда не подводит. И, справившись с бонусным вопросом, ты получаешь 10 тысяч рублей от Озонбанка. Поздравляю.
1: Поздравляем.
2: Спасибо.
0: Звони еще Георгиевскую. Передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Обязательно.
0: Пока-пока. Ну а завтра в сейфе бригады У 17 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Робби Уильямс, Бригаду на Европе Плюс, 9.49 в Москве. У нас впереди Сонча, которую мы спрашиваем вас, что бы вы хотели повторить с удовольствием? Я бы какой-нибудь Новый год из детства.
1: Да?
0: Да. Вот этот стол ломится, да, вот это вот «не притрагивайся до вечера ни к чему».
1: Это на Новый год?
0: Там иди у друзей поешь. Давай, иди, заработай на еду и потом ешь за общим столом.
1: Какие классные Новый год. Какой классный Новый год у тебя был в детстве.
0: Обычный день в Сибири. Ну и, конечно, когда ты ложишься спать, а потом просыпаешься, какие-нибудь игрушки под елкой. Ну, такое какое-то ностальгическое настроение.
1: Классно.
0: Расскажите, что вы с удовольствием бы повторили.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Или отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке. Бригада
2: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: tde.ru/16+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс в прибыли категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Европа+.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 3-check. Саундчек. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке. Вы рассказываете, что с удовольствием бы повторили. И вот давайте послушаем вот такое сообщение.
2: Доброе утро, бригада У. Я бы с удовольствием повторил любое утро. Ну, лет так 16-18. Вот ты просыпаешься с утра, подтягиваешься, ручки в стороны, коленочки согнул, ничего не хрустит, нагнулся, ничего не болит, отека на лице никакого нет. Песня.
1: Да я пока это слушал, чуть не подвернул ногу себе.

0: аутентичная. Это лирика «Артежевого завтрака» в бригаде У на Европе Плюс.
1: Как это было, можете посмотреть на нашем сайте europlus.ru.
0: Да, посмотрите, кстати, есть запись. Мы, кстати, тоже пойдем посмотрим.
1: Да?
0: Ну и прощаемся до завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока. Пока.
2: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. Европа плюс. На Европе плюс новости. С нами Марат Бекметов. Марат, приветствую.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Укороченную версию МС-21 поднимут в воздух через 2 года. Госдума нового созыва готовится к первому заседанию, и «Прогресс» доставил на МКС кедровые орехи и мармелад. Об этом прямо сейчас. Итак, первые детали для укороченной версии МС-21 уже изготавливаются. Самолет поднимут в воздух в августе 2028-го. Об этом сообщил гендиректор Иркутского авиазавода Андрей Сойнов. Он также рассказал, что Аэрофлот получит 8 лайнеров МС-21 уже в следующем году. Оставшиеся 10 машин из первой партии в 2028-м. При этом подписан контракт на поставку следующих 90 машин. Сейчас их запускают в производство. Поставки самолетов МС-21 за границу планируется не ранее, чем через 6 лет. Родители, имеющие 2 и более детей, имеют право на налоговую выплату до 30 сентября включительно. Заявление можно подать через госуслуги, МФЦ или социальный фонд. На вычет, напомню, могут претендовать граждане России, постоянно проживающие в стране и воспитывающие не менее 2 детей до 18 лет. Средний душевой доход семьи при этом не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека, а имущество должно соответствовать установленным критериям нуждаемости. В Госдуме нового созыва образуют 4 комиссии, 34 комитета. Будут сформированы 5 фракций, сообщил председатель Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Виктор Пинский. По его словам, на первое заседание пригласят президента, премьер-министра и председателя Совета Федерации. Напомню, Госдума 9-го созыва начнет свою работу в среду, 30 сентября. Первое заседание начнется в 10 утра. Гимнаст Илья Заика выиграл турнир в Париже с презентацией именного элемента. 24-летний российский спортсмен завоевал золото в упражнениях на кольцах. В ходе соревнований Заика успешно выполнил новый элемент на кольцах – подъем силы по прямым рукам из виса вниз головы в крест вниз головой. Международная федерация засчитала это достижение и занесла его в международный свод правил, назвав Заика. Новому элементу присвоили наивысшую группу сложности со стоимостью 0,8 балла. «Прогресс» доставил на МКС кедровые орехи и мармелад. Кроме таежных деликатесов, на борт станции прибыли томатная паста, сгущенное молоко, какао, сливки и кофе с сахаром. Об этом рассказала космонавт Анна Кикина. Она также продемонстрировала сосновый мармелад и кедровые орехи, которые планируют подарить астронавту НАСА Джеку Хэтэуэю в честь его дня рождения. Грузовой корабль «Прогресс» МС-35 стартовал с космодрома Байконур и причалил к российскому сегменту МКС 19 сентября. В общей сложности корабль доставил на станцию почти 2,5 тонны груза, в том числе запасы топлива, воды, еды и кислорода. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 84 рубля 34 копейки. Евро также в минусе 95,87. Далее на Европе Плюс с вами будет Андрей Каясов. Всем легкого понедельника.

Лита, Софи Такер, Манхэттен. Прямо сейчас среди всех строчек в тексте трека больше всего запоминается. Ты идешь домой в 6 утра, держа туфли в руке. Да, девчонки, если у вас была такая ситуация на этих выходных, да даже не так, если вообще такое случалось хоть когда-то, значит, как минимум одна шикарная история уж точно есть в копилке. Да, всем большой привет и здрасте, всем легкого понедельника, зовут меня Андрей Каясов. Помним, что наполнять классными историями можно не только уикенд, но и рабочие будни. Все в наших руках. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее лидер чарта Еврохит Топ 40 Дати с треком Take Me There уже через мгновение здесь на Европе+.

0: Реклама.
1: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Любовь – это доверие. А доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мы строим.

0: краснощитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
2: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
2: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Кино без очереди.
4: И всего за пару кликов?
3: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24-0+.
5: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. Русмедиа. Твой путь к успеху.
6: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
8: Рекламная служба в Краснодаре.

Нептуника и шикарная вещица What F прямо сейчас. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Араша Хелен One Night in Dubai, Marshmallow Portugal The Man Phoenix. Все это на подходе. И обязательно дождемся By India с хитом Спектакль. By India, а еще группа

0: подарков. В LA Week разыграли, конечно же, разбудили всю страну. Еще был рекордный сейф, а еще были кофе, круассаны и сэндвичи бесплатные. Все это было просто невероятно. И массу шикарных эмоций всем подарила. Если вдруг не был там, да, в принципе, даже если и был, то в любом случае можешь освежить, как это было в памяти, посмотрев прямую трансляцию в записи, конечно же, на сайте europaplus.ru или в ВК-видео. Залетай и заценивай.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
5: И чего вам сейчас не хватает?
6: Пространства.
5: Еще?
6: Тишины, спокойствия.
5: Вам не ко мне?
6: А куда?
5: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
7: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция «Морей» в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
8: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
10: Билеты guramamarian.ru. 18+.
11: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
2: Больше хитов.
1: Больше музыки. 102.2 FM.
4: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше хитов и больше музыки ждет тебя в ближайшие полчаса здесь на Европе Плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Впереди Уэйнер и Лорен с темой «Let me forget you». Прежде всего, проект «Two Colors» с вещицей «Примадонна». Еще раньше здесь отметится Алок и Халет с суперхитом «Dive into me». Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят шаги Робин и Бой, Никельбек и многие-многие другие. Продвигаемся.
1: Пароль ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положить.

0: россии.ру 16+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: ВТБ. ПАО «0+».
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

Уоррен и Лорен, Let Me Forget You. Эти исполнители как будто бы созданы для того, чтобы разминать артикуляционный аппарат, если произносить их быстро и подряд. Да, Уоррен и Лорен, Уоррен и Лорен, Уоррен и Лорен. Справился! Надеюсь, начальство отслушает именно этот выход, да.

0: Tempor City вдарит альтернативного рока. Насладимся темой self-away. А вот еще раньше не пропусти кей-поп суперхит от Чимина. Ху. Вся эта муз-роскошь впереди на радиостанции номер один в России на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
2: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Вова «Родинка».
6: Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОЗМОЛ. Я тебя тут в кафе жду.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16.

0: 16 лет.
1: В кино без очереди.
2: И всего за пару кликов.
1: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. У «Каро» фильм менеджмент. УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24-0+.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: По субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Больше хитов.

Выпустила новый альбом «Bass Persuades». Это одноименный трек со студийника. Ну, надо сказать, Майли что-то разошлась. Ага, 2 года подряд дропает новую музыку. Но нам-то что с другой стороны? Нам хорошо, мы только за. Спасибо, Майли, тем более, что трек, как и весь альбом, действительно топчик. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Divock, «Slow Down, Can't Stop Thinking». Феликс Йен и Феликс Бекстер, «Ready for Your Love». А также Алекс Уоррен, «Fever», «Dream» впереди. Ну и напомню, что слушать нас можно с помощью умной колонки. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс», и все. Лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Самая настоящая магия. Magic, попробуй.

0: суперхитами на Европе Плюс все следующие полчаса. Даже я. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто будет радовать тебя горячими ритмами в режиме нон-стоп. С нами Кимо Саундс с изумительной темой «Rise Slow». Прежде лови наших ребят, наших хитмейкеров. Здесь появится Баста и моя Мишель с историей «Если я буду танцевать». А еще не пропусти Доминика Файко с треком «Baby Doll». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Джонас Брадерс, Ларина и многие-многие другие. Будь рядом.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Пароль ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
2: Реклама. ООО «Лиман Лит». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com. We'll be right back.

0: ВТБ. ПАО 0+.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: сейчас. Интересно, осталась ли где-то точка на карте, где этот трек еще не звучал, а? Ждем, ждем эту историю в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Лично я надеюсь, что уже на этой неделе все случится. Но зависит это только от тебя и твоих голосов на сайте europaplus.ru. Поддерживай любимых артистов. А обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануйловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Еще парочка треков из списка. Fastboy Music Sounds, а также Mismo, Hello, The Sun Is Up, Where Are You. Впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
7: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519. Или заходите на сайт ssk.ru.
8: Застройщику ОСССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: За спасибо я куплю за бонусы. Спасибо на неделю все продукты. За спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал «Центр города», Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.

0: Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты обнимаешь меня. Ну, с такой фразой вполне можно попытаться выйти из френд-зоны. Да, типа, ну, приобними меня. Ну, вот так, чисто, знаешь, просто, чтобы музыку лучше воспринять. Приобними. Ну, а там уже действуем по обстоятельствам. Да, и с признанием в чувствах не тянем. Тянуть, оттягивать прослушиванием лучших треков планеты тоже не будем. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Остались здесь и диско хаус от Another и 54 Ultra Talk to You. Здесь и инди-поп, вещица от Сидерленд. Тут-ту-ту-ру. А еще электропоп-суперхит от Тейм Импала и Дженни Дрекила. Есть из чего выбрать, все треки в разных стилях. Поэтому оставайся в Европе Плюс и выбирай то, что нравится больше всего.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей. Крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
8: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
9: Это она просится в отпуск.
8: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
9: А греметь будет?
8: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
10: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80.
11: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
12: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
13: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
14: Рекламная служба в Краснодаре. Европа Плюс.

0: Another E54 Ultra Talk to You прямо сейчас. Ребятам спасибо за шикарный диско-хаус-трек. Послушаем его еще не раз и не два. Но пока надо спешить вперед, чтобы насладиться как раз-таки двумя супер-хитами до конца часа. Джулия Калдера, Натали Киллс и Forest Movement, Lights Out, а также Си и Кайли Минок, Dance Alone впереди на Европе Плюс. Дождись. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
16: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
19: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
20: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
21: europaplus.ru.
22: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Lights Out, Джулия Калдера, Натали Килс и Forest Movement. Завершение часа на Европе Плюс. Завершение чего-то одного всегда солит начало другого, зачастую даже более приятного. Так и будет в новой 60-минутке здесь на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше всевозможных приятностей. Полетели.
1: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: О самых знаковых новостях мира шоу-бизнеса нам прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Кирилл, привет! Всем добрый день! Морен Моррис призналась, что выгорела от постоянного участия в онлайн-баталиях и решила сделать паузу. Певица не сожалеет о своих громких высказываниях, включая критику в адрес некоторых суперзвезд. Морен Моррис заявила, что не изменит свою позицию ради карьеры. Гарри Стайлз анонсировал 25 новых дат тура «Together Together» на 2027 год. Концерты пройдут в Европе и Северной Америке. На разогреве выступят Sound System, Tinashe, Лейла Уилсон и Baby Rose. Кайли Миноук откроет шоу Гарри Стайлза в Лос-Анджелесе, а группа Tears for Fears на стадионе Уэмбли в Лондоне. Фестиваль Охана Уэй в Санта-Монике отменен. Фест должен был пройти 26-28 сентября на пляже. В лайнап значились The Killers, Джек Уайт и Оливия Дин. Причина отмены – эрозия берега после урагана Мари. Шторм смыл песок, и пляж больше не может быть безопасным. Городские власти назвали отмену единственно правильным решением. Организаторы обещают вернуть фестиваль в Санта-Монику в 2027 году. Kings of Leon анонсировали 10-й студийный альбом «Oh My Beloved», релиз которого состоится 6 ноября. Лонгплей станет первым полностью самостоятельно спродюсированным релизом группы и будет содержать 13 треков. В поддержку альбома уже вышел сингл «My Hollow World». Это были новости, о которых говорят.
0: Краснодар онлайн. Европа
2: Плюс. Сегодняшний понедельник проходит в предчувствии дождя, и если перед выходом из дома у тебя дилемма, брать зонт или нет, однозначно бери, останешься сухим с зонтом в любом случае. 13:02, меня зовут Кирилл Камбаров, это Европа плюс Краснодар и новая рабочая неделя, обещающая быть богатой на приятные события и музыкальные открытия. В этом часе игра «Фан-зона», у тебя есть шанс попасть на стендап-концерт Гурама Амаряна. Пару пригласительных на этот ивент можно будет выиграть во второй половине часа. Гороскоп на первый рабочий расскажет о хитросплетениях дня. Вооружайся ценной информацией наших астрологов. Поздравления и приветы отправляются по традиции в личку Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Если тебе важно, чтобы о твоем друге, подруге замолвили слово, печатай сообщение уже сейчас под аккомпанемент самых модных хитов. Экскурсию по Манхэттену проведут Карлита и Софи Такер. Алло, Гриффин, Джулия Чёрч выдадут хит «Never Letting Go». А Холли Молли поговорит с нами, но чуть позже. Помчали.

0: Марина сегодня получила новую должность, об этом она поспешила похвастаться в сообщении, и там же приписка «Я самая счастливая». Ну что, Марин, оставайся такой всегда. Далее, на Европе плюс Краснодар хуже Эль Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин и хит «Шайн». Очень счастливый хит.
1: Краснодар

0: Гороскоп не за горами, гороскоп за хитами. Послушаем Cat's Eye Animal, а еще Next Summer от Дамиана Дэвида. Больше хитов, больше музыки на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
2: Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет.
2: Как тебя зовут?
4: Привет. Наталья.
2: Наталья. Наташа, ты где?
4: Опаздываю на работу.
2: Опаздываешь на работу? Все нормально, это между нами. Все нормально.
3: Да, не расстраивайся.
2: Все хорошо. Наташ, можно город, адрес, где работаешь, фамилию, снилс? Ну, чтобы понимали, через сколько тебя ждать.
5: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
6: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
7: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
8: Аптеки «Здоровье. Качество во всем». Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
12: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
13: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: И чего вам сейчас не хватает?
15: Пространства.
14: Еще?
15: Тишины, спокойствия.
14: Вам не ко мне?
15: А куда?
14: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
16: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
17: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
16: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8-861-202-59-93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
18: Акция проводится 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и правила, количество призов, срок, место и время получения на сайте hvlkrd.ru.
19: В кино без очереди.
20: И всего за пару

0: кликов.
1: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УБН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
3: Краснодар.
0: Онлайн. Европа. Плюс.

0: Гороскоп.
1: 28 сентября, понедельник, и вот такой астропрогноз на сегодня. Овны, звезды вам дают много сил, пользуйтесь на здоровье. Тельцы, зачем ворошить старое, если можно наворотить новое? Близнецы, у вас день принятия поспешных решений. Раки, сегодня вам необходимо проявить лидерские качества. Львы, вы легко сумеете распознать чужие мотивы. Девы, основой успеха станет ваша повышенная коммуникабельность. Весы, этот день используйте для закрепления успехов и достижений. Скорпионы, сегодня вам стоит быть более открытыми и честными. Стрельцы, многое будет валиться из рук, но вы все успеете поймать. Козероги, вы сумеете проявить мудрость там, где возможны только эмоции. Водолеи, соблюдая все правила, вы пропускаете все удовольствия. Ну и рыбы, вы почувствуете потребность поделиться с кем-то своими переживаниями.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Зона на Европе Плюс.
1: 13 часов 35 минут. Главное к настоящему моменту – вера в успех и шустрые пальчики. Стань звездой фан-зоны, и будет тебе правильный досуг. Уже скоро при поддержке Европы Плюс в Краснодаре пройдет стендап-концерт Гурама Амаряна. Ты можешь попасть на это шоу 7 октября. Для этого звони прямо сейчас по телефону 991-102-2. Будь первым, ответь правильно на вопрос и получи пару пригласительных на стендап Амаряна. 18+.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 21 градус в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс Погоды, сегодня вечером 20 со знаком плюс, ночью 18 выше 0. Но уже завтра будет пасмурно, небольшой дождь, днем на термометрах 17 градусов тепла.
3: Спонсор программы ООО «ЭЗ Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
6: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
7: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
8: ООО «Вектор», Краснодар, Угрин, 112-231-201-0820.
9: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
10: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
11: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу: улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
12: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
14: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Фан-зона на Европе плюс.
1: 13 часов 41 минута. Сегодня в фан-зоне играем с первым дозвонившимся. Это Александр, и у него дебют. Привет.
2: Да, всем привет.
1: Александр, как чувствует себя человек, который впервые дозвонился на Европа плюс?
2: Ну, неожиданно, приятно одновременно, если сказал мучительно.
1: Ой, просто водоворот приятных чувств, и все это дело нужно закрепить победой, да, наверное, чтобы еще приятнее было. Разыгрываем от Европы Плюс пару пригласительных на стендап-концерт Гурама Амаряна 8 октября в баскет-холле 18+. Я задам тебе вопрос, дам два варианта ответа, нужно выбрать тот, который ты считаешь правильным. Все понял?
2: Да, хорошо.
1: Итак, как называется стендап-программа, которую Гурам Амарян представит в Краснодаре? Два варианта. Первый – базар. Второй – вокзал.
2: И все,
1: да. Вот просто так.
2: Ну, давай базар.
1: Базар давай. Ой, давай базар, хорошо. Проверяем. Это правильный ответ. А чем тебе вокзал-то не угодил, а?
2: Показалось, что я просто афишу видел, что он на рынке где-то находится, и решил, пусть базар будет.
1: И поэтому ты получаешь два пригласительных на стендап Гурама Амаряна в Краснодаре, который пройдет 7 октября при поддержке Европы Плюс. Поздравляю!
2: Спасибо большое, очень приятно.
1: С кем пойдешь на это мероприятие?
2: Пойду с супругой, ее зовут Аня.
1: Супруге Ане привет, тебе тоже всего самого хорошего. Надеюсь, вы там получите удовольствие и посмеетесь от души. Ну а далее для победителя на Европе Плюс Basic Element.
0: Краснодар. Online. Touch. You. Right now.

0: 9 минут выдали Bizarre, хит, попавший на новую пластинку поп-дивы Confession on a Dance Floor, часть вторая. Но не устаю я восхищаться подвигами Мэтч. В свои 19 с хвостиком она творит музыкальную историю. Далее на Европе Плюс Алексей Мануилов, он тоже умеет творить музыкальную историю, у него для тебя еще больше хитов, больше музыки. Час за финалем ярко, танцевально, послушаем хит Sad Girls от Биби Рекса и Дэвида Гетты, а еще Time Won't Wait от Филатова и Кэроса. Меня зовут Кирилл Камбаров, пусть твоя новая рабочая неделя будет легкой.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на билайн.ру.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: сайте agencytde.ru 16+.
1: В «Магниту дома» замонстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер», ОПРН 102-230-159-89-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ивановского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
3: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 19 в Москве. Меня зовут Алекс Манойлов. Всем классного понедельника.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
2: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
3: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
12: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
13: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
15: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
16: Билеты guramamarian.ru. 18+.
17: ООО «Радарио». УГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
18: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: хитов больше музыки. Second Voice, Support Girls The Man, Two Colors и Катя Йова, которая просто феноменально выступила на живом завтраке с бригадой У в прошедшую пятницу. Так что, Катя, приходи к нам почаще, всегда тебе рады.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
5: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор», Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 08, 20.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
8: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
9: А что это у них пищит?
10: Это QR-код. В новом БАУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
11: Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОзМОЛ.
12: Так, голосовой помощник, хочу купить авто, посоветуй.
13: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены, и ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
12: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8-861-202-59-93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
14: Акция проводится 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация о организации акции и правила качества призов в срок месяца для получения на сайте havailkrdoctor.ru.
15: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
16: Застройщику ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
18: Это новый вызов.
17: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
18: Битва поколений. Это новый вызов.
19: По субботам в 17:00. Категория 16+.
20: Рекламная служба в Краснодаре.

0: 30 минут на Европе Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: А у нас Сергей дозвонился, расскажет о том, как классно проводить время с детьми в видеоиграх. Сергей, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
6: Да, Антон, коллеги, здравствуйте.
4: Коллеги.
6: Коллеги, да. Ну, я еще не приключился с рабочего момента, да.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
7: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Пароль ВТБ для бизнеса. Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
11: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
11: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: ВТБ. ПАО «0+».
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Дочка Банк.
6: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Дочка». Подробности на Дочка.ком. 18+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: все потому, что впереди треки разнохарактерные, но абсолютно хитовые. Это чистая правда.
1: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 250 464 76 61. Славянск на Кубани.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: Телеканал СТС представляет.
1: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: В кино без очереди.
5: И всего за пару кликов.
4: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. О, «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, новый Арбат, дом 24. 0+.
6: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября. ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех.
7: Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
8: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше больше хитов, больше музыки. Ждем Мизма, Уорренер, Лорин, Алекс Уоррен на низком старте, музыка которого всегда пронизана искренностью и любовью. А впереди тот самый хит, который сделал Алекса настоящей суперзвездой во всем мире. Ждем Ordinary.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Больше хитов.
3: Больше музыки. 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
1: Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет.
1: Как
3: привет,
1: тебя зовут?
3: Привет. Наталья.
1: Наталья. Наташа, ты где?
3: Опаздываю на работу.
1: Опаздываешь на работу? Все нормально, это между нами. Все нормально.
2: Да, не расстраивайся.
1: Все хорошо. Наташ, можно город, адрес, где работаешь, фамилию, СНИЛС? Ну, чтобы понимали, через сколько тебя ждать.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
5: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
13: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
14: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
15: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
16: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
15: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
17: Для лиц старше 16 лет.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
19: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
21: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
22: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
23: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
21: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
24: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
25: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
26: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Высшие автошколы РФ 2025. Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: ООО «Родинка».

0: дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
2: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
2: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: По субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
6: Европа. Плюс.

0: Но сначала...
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
5: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор». Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 08, 20.
7: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
8: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
10: В кино без очереди.
11: И всего за пару кликов.
10: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент», УГРН 105-774-614-89-10, Москва, Новый Арбат, дом 24, 0+.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: ВТБ. ООО «0+».
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
5: Фантастика!
6: Бизнесу быть. Точка банк.
7: ТАО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
9: Реклама. ООО «Лиманлит». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. Плюс.
11: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
12: Пароль
13: ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
13: А второе?
12: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ. ПАО «Лицензия ЦБРФ» номер 1000. Реклама 0+.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Краснодаре 17 часов.
2: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Свежий выпуск новостей. С вами Влад Григориан. Добрый вечер. МВД предупреждает о схемах мошенничества с рабочими чатами. Кубанская набережная по ночам закрыта для мотоциклов. И Тейлор Свифт установила рекорд MTV Video Music Awards. Теперь подробнее. Мошенники используют данные о месте работы и номер снился в схемах обмана. Об этом сообщает пресс-центр МВД России. По данным ведомства, сведения о месте работы применяются для создания поддельных рабочих чатов, а номер снился может стать поводом сообщить человеку о якобы скомпрометированной учетной записи. После этого злоумышленники могут использовать схемы с требованиями перевести деньги или передать наличные курьерам. Правительство России ввело мораторий на плановые проверки ряда коммерческих объектов. Речь идет о тех, что пострадали от атак беспилотников. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кабмина. Не будет также проводиться и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении таких объектов. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня и действует до 1 октября следующего года. Поставки бензина из Белоруссии в Россию по итогам первых 9 месяцев текущего года могут превысить 1 миллион тонн. Об этом пишет «Коммерсант». Отмечается, что основное влияние на динамику оказали сентябрьские поставки. Минск в первый месяц осени уже импортировал на российский рынок порядка 205 тысяч тонн бензина. Это в 4 раза больше, чем годом ранее. В Краснодаре вступает в силу запрет на движение мотоциклов по Кубанской набережной в ночное время. Ограничение действует ежедневно с 21.00 до 7 часов утра. Это касается участка от улицы имени Тургенева до Оранжерейной. Аналогичный запрет с прошлого года уже действует на улицах Красной и шоссе Нефтяников. Он также не допускает проезд мотоциклов по ночам. В Лос-Анджелесе вручены награды MTV Video Music Awards 2026. Тейлор Свифт стала самой титулованной артисткой в истории премии. На ее счету теперь 33 награды. На этот раз она победила в номинациях «Видео года» за клип «The Fate of Ophelia» и «Лучшая режиссура» за видеохиту «Opalite». А больше всего наград на церемонии этого года получила «Мадонна» 7. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В центре Краснодара сейчас 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра пасмурно, небольшой дождь, до плюс 16. Предстоящей ночью 18 выше нуля. Это были новости. Всем хорошего вечера. Компанию вам составит Алекс Мануйлов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
4: Дорогая, у нас крыша тянет кап-кап-кап.
5: Это она просится в отпуск.
4: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
5: А греметь будет?
4: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
6: В гиперленте и окей. Летний. Гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ ССК Новороссийск». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
14: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Эмбер Сити на Европе Плюс. И до того, как парни объединились, каждый из них был успешным сонграйтером и продюсером, между прочим. Self-Away, их большой, самый крупный, самый большой, самый успешный сингл. Да, дебютный сингл и сразу же успех. Группа Эмбер Сити на Европе Плюс. Ну а дальше, как и обещал, ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете о том, что с удовольствием бы повторили. А внимание.
3: Доброе утро, любимая бригада У. Ну, конечно же, это не обсуждается. Я бы повторила живой завтрак, но если по-другому, то я недавно приехала из Питера, и я там была целую неделю. Я бы повторила вот эту вот поездку в Питер на неделю. Это было шикарно.
2: Ну, жизнь у человека, да, недавно в Питер на неделю.
4: Да, я бы совсем с тобой повторила эту поездку твою.
2: Да.
4: Угу.
2: Да, как-то хочется поближе к таким держаться, да, людям?
4: Да.
2: Ага, ладно, продолжим.
5: Бригада У, приветики, всем отличного дня. Я с огромным удовольствием еще раз повторила нашу с супругом свадьбу. Это тот случай, когда все прошло идеально. И несмотря на дождь и какие-то мелочи, день получился невероятно классным. Ох, мы хотим заработать много-много-много денег и реально какой-нибудь наш юбилей отметить практически так же, как мы отмечали свою свадьбу.
4: Круто.
2: Да, звучит круто.
4: Угу.
2: Все классно прошло, несмотря на дождь.
4: Родственники подрались. Да почему? Классно. Видно, что классно было.
2: Да. Дальше.
6: Доброе утро, бригада У. Доброе утро, страна. Я бы повторил период обучения в университете.
2: Как много тайн и загадок, да, в этой фразе. Период обучения в университете.
4: Интересно.
2: Ни слова про вечеринки, да?
4: Ага, период обучения.
2: Про общежитие.
4: Угу.
2: Так и хочется повторить период обучения в университете. Нет?
4: Нет.
2: А ты жила в общежитии когда-нибудь?
4: Нет, не жила. Очень хотела.
2: Не жила.
4: Но говорят, что это зря я хотела.
2: Да нет, не зря. Ну вот, если бы ты сейчас пошла, наверное, уже поздно. Всему свое время.
7: Всем привет, привет, бригаду. Живой завтрак был вообще отличный. Мы поехали с Нижнего Новгорода в ночь на автобусе. Вообще было все супер. Усталость отступила. Круассаны съедены. Так еще и на сцене почитал гороскоп в качестве бородатого.
2: Да, ну у нас в этот раз такие были отборы на сцену. Бородатый, вперед.
8: Ребят, всем доброе утро. Я бы, наверное, не прочь повторить свой первый полет на самолете. Как сейчас помню, далекий 2008 год. Я студентка 4 курса, и мой первый рейс был Москва-Нью-Йорк.
2: Неожиданно.
8: Пусть это было 13 часов, но я бы его повторила, это было здорово.
4: Прикольно.
2: Да, неплохо.
4: Москва-Нью-Йорк.
2: А у тебя тоже есть похожая, да, вот эта история, когда ты в детском лагере в Италии была?
4: Ну, это был один раз.
2: Но поверь, наш коллектив это никогда не забудет. Ну, еще одна история.
9: Доброе утро, бригада У. В Красноярске есть такая штука, называется Родельбан. Как на полозьях вниз спускаешься. И говорят, что в России, по-моему, самая длинная она. Вот я бы на такой штуке еще раз прокатился. Это очень интересно. Посмотрите в интернете.
4: Мы катались.
2: Кто бы ты ни был, даже если ты директор этого Родельбана. Продано?
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Ворон у нас следующий. Да, этот парень прошел очень многое в своей жизни, но главное, достиг своего, достиг того, чего хотел, стал настоящей звездой. Ну и тот самый хит у нас впереди, который сейчас звучит на каждом концерте, Алекс Ворон. Через пару минут Фива Джим.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
5: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
6: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
7: Да, и не только платье.
8: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: И чего вам сейчас не хватает?
10: Пространства.
9: Еще?
10: Тишины, спокойствия.
9: Вам не ко мне?
10: А куда?
9: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
11: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
12: Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОзМолл. Я тебя тут в кафе жду.
13: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
14: Застройщик ОЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Больше хитов, больше музыки.

0: Совсем скоро Марк Дан Джованни Ричи, затем тот, кто без музыки себя просто не представляет и не хочет себя представлять без нее. Это Бруно Марс, ждем Just The Way You Are.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – Контакт ИИ – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: В «Магнит у дома» за «Монстроением». Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
12: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОПРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185, приложение «Магнит акции и доставка 6+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Европа плюс.

0: Плюс. Ну а в 7 вечера мы ждем Rush. Поговорим о навыках, которые необходимы каждому взрослому человеку. Надеюсь, тебе будет что сказать. Так что присоединяйся к разговору.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа плюс. Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: О самых интересных случаях в мире расскажет Кирилл Камбаров. Кирилл, привет.
3: Привет, Влад. Огромный портрет Дэвида Аттенбора из «Тысячи тыкв» создали на ферме в английском графстве Хэмпшир. Композиция установила новый мировой рекорд. Площадь портрета более 218 квадратных метров. Его выкладывали на склоне искусственного холма. 18 человек работали примерно 5 часов. На создание мозаики ушло почти 11 тысяч тыкв и кабачков. В этом году они мельче, чем в предыдущем из-за жары и засухи. Отмечу, Дэвид Аттенбор – британский телеведущий и натуралист, поэтому его на мозаике изобразили с лягушкой. Ему в этом году исполнилось 100 лет. Гигантский цветочный ковер украсил площадь Сент-Энери-сквер в Братфорде на севере Англии. Композицию собирали десятки волонтеров. Ее ширина 29 метров. На работу ушло 8 часов. 40 человек выкладывали соцветия георгинов по заранее размеченному рисунку. Цветы, кстати, привезли из Бельгии. Их собирали непосредственно перед началом мероприятия. В целом, на создание цветочного ковра ушло более 300 тысяч георгинов. Автор дизайна – местный художник Шираз Али. Он вдохновлялся текстильным наследием Братфорда и культурным многообразием его жителей. Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе пытаются восстановить популяцию белых морских ушек. Моллюсков разводят в лаборатории, а затем выпускают в воды Южной Калифорнии. Когда-то белые морские ушки обитали на участке побережья от Санта-Барбары до северной части Нижней Калифорнии. Из-за промысла их численность резко сократилась. Bentley присоединилась к рынку полностью электрических автомобилей. Британская марка представила кроссовер на батареях. При этом характерный для бренда дизайн сохранился. Модель рассчитана на тех, кто готов отказаться от двигателя внутреннего сгорания, не отказываясь от привычного образа. Еще один бонус – имитация звучания двигателя V8. Ее воспроизвели с помощью оркестровых литавр и барабанов. По мере разгона ритм ускоряется. Это были новости, о которых говорят.

Сегодня сентябрьский понедельник этого года, 18:02. Привет, с тобой Влад Григориан. За окном кинематографичная картина. Ветер качает деревья, они при этом до сих пор ярко-зеленые, не по-осеннему. Жанр фильма можешь придумать сам. Также поступай с парой пригласительных в кино. Фильм на твой выбор. Такой классный приз ждет тебя в кинокайфе примерно через полчаса. До этого услышишь гороскоп на завтра. Прозвучат твои приветы, если сейчас оставишь текст в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. И все это под крутейший саундтрек. Больше хитов, больше музыки впереди. В том числе от танцевального дуэта Offenbach. Будет и гимн разбитых сердец от Бенсона Буна. Sorry, I'm here for someone else. И один из главных бенгеров этого года — Swim группы BTS. Только лучше, и все для тебя. Краснодар.

0: есть что озвучить в эти 18 часов 9 минут из сообщений сообщества Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. Привет, меня зовут Мария. Поздравляю всех сегодняшних именинников. Это не только Марии, но и Людмилы, а еще знаю, что и Андрея. Всем классного вечера, написала Мария. Да, Маш, все правильно. И немного дополню. 28 сентября именины также у Григория, Дмитрия, Ивана, а также Леонида, Максима, Никиты, Николая и Петра. Вот такой урожайный осенний день. Всех краснодарцев, у которых в паспортах и в свидетельствах о рождении такие имена, с праздником отмечаем на Европе Плюс. Все вместе под бодрые хиты, такие как Sad Girls, это Биби Рекса и диджей Дэвид Гетта.
1: Краснодар. Online.

0: Новичок чарта Еврохитов 40, трек «Примадонна» группы «Two Colors». Причем дебют получился крутым, сходу 29 место, довольно высокое. В ближайшую пятницу результат может быть еще круче, все в твоих руках. Голосование на сайте europaplus.ru в разгаре. Там же на сайте есть и гороскоп на сегодня, а вот астропрогноз на завтра, на вторник. В числе самых первых услышишь на Европе Плюс Краснодар всего через несколько минут, сразу после ярких хитов Энрике Иглесиаса и Мизмо. Реклама.
1: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Любовь — это доверие, а доверие — это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное — здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
7: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: О, «Родинка».
11: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
12: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет?
13: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый «Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2020.

0: 29 сентября, вторник. Овны, вы нуждаетесь в свежем взгляде на ситуацию. Послушайте мнение близких. Тельцы, день идеален для того, чтобы попробовать что-то новое. Близнецы, ваше красноречие не оставит шансов у конкурентов. Раки, не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые предлагает вам жизнь. Львы, не бойтесь запланировать на этот день больше, чем обычно. Девы, ожидаются незапланированные доходы, а это точно лучше, чем расходы. Весы, вам не придется в одиночку воплощать все планы, соратники подтянутся. Скорпионы, вам дадут шанс исправить какую-то большую ошибку. Стрельцы, завтра не стоит браться за слишком ответственные задачи. Козероги, вы стоите на пороге перемен, к которым так давно стремились. Водолеи, лучше завтра сказать что-то лишнее, чем промолчать. Рыбы, где-то кроется ошибка, способная многое разрушить. Вы ее найдете.
1: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма-5».
2: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Европе плюс.
1: 18:34. Давай поиграем. Можешь получить в подарок от Европы плюс Краснодар пару пригласительных в кинотеатр. Причем какой фильм и когда его смотреть, решишь сам. Вот такие супер приглосы. Забрать их несложно, особенно для киномана, для такого, как ты. Просто дозвонись сейчас. 991-102-2. Докажи, что именно ты главный киноэксперт Краснодара. Да, при звонке с мобильного начни с кода Краснодара +7 800 60 51. И потом 991-102-2.
0: Прогноз погоды.
1: В центре Краснодара сейчас 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, ночью 18 выше нуля. Завтра пасмурный вторник. Пригодится зонт, небольшой дождь. И прохладно, не больше +17 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
3: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
6: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
7: ООО «Вектор». Краснодар. Угрянд. 112-231-201-0820.
8: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходимые. Консультация специалиста.
9: Мы строим дом,
10: бом-бом.
9: Мы строим дом,
10: бом-бом.
9: Уютно жить,
10: бом-бом.
9: Вам будет в нем,
10: бом-бом.
11: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу: улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
12: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
13: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
14: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
13: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8 800 61 202 59 93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
15: Акция проводится 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация о организаторе акции и правила количества призов в рамках мероприятия получения на сайте hvlkrdoctor.ru.
16: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
17: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
16: Гипервыгода в каждой покупке.
17: Все подробности на lenta.com.
18: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
19: Застройщику ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
21: Билеты guramamarian.ru. 18+.
22: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
23: Рекламная служба в Краснодаре.
24: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
25: Краснодар.
24: Онлайн. Европа Плюс.

0: Кинокайф
1: на Европе Плюс.
2: И сегодня вечером дозвонился Вадим. Привет.
3: Да, привет.
2: Вадим дважды папа, как уже стало известно. Поздравляю.
3: Спасибо.
2: Как давно в кино удалось тебе побывать с таким-то количеством детей?
3: Уже и не вспомнишь с женой. Тяжело выбраться, но хочется, конечно.
2: Да, да, хочется и нужно это сделать непременно. А для этого тебе нужно будет сейчас правильно ответить на вопросы и получить в подарок от Европы Плюс Краснодар пару пригласительных в кинотеатр «Болгария». А вопрос такой. Вспоминаем фильмы, которые выходили в российский кинопрокат при поддержке Европы Плюс в начале этого года. Особенно один фильм. В его названии, Вадим, два слова. Второе слово – это «миграция». А какое слово первое? Три варианта. Гренландия, Антарктида или Марс? У тебя две попытки.
3: Ура, вот это я знаю. Гренландия.
2: А откуда ты знаешь?
3: Я смотрел. Первая мне очень понравилась. Вторую не успел еще, конечно.
2: Гренландия ты выбираешь, да?
3: Да.
2: Ну что ж, раз ты так хорошо подготовлен и смотрел фильмы с Джерардом Батлером и Мореной Бакарин, действительно, Гренландия, Гренландия 2 или Гренландия миграция. Вот правильный ответ и название этого фильма. И ты получаешь от Европы Плюс Краснодар пару пригласительных в кино. Поздравляю тебя, Вадим.
3: Ой, спасибо большое, Европа Плюс. Классно, наконец-то сходим с женой, посмотрим. Спасибо.
2: Вот это я хотела тебя услышать. Именно с супругой. Ей-то нужно обязательно выбраться сейчас, переключиться немножечко от всех этих пеленок, всех этих дел. Классно вам посидеть и приятного просмотра, приятного кинокайфа. Вадим, завтра в это же время с 6 до 7 часов вечера будем разыгрывать непременно еще пару пригласительных в кино. Всем удачи, а пока слушаем Майли Сайрус и ее новинку «Бес Персидес».
0: Кинокайф
1: на Европе Плюс. Let's go.

0: Европе плюс Краснодар. Бодрый хит. Совместная работа Анотер и 54 Ultra. Про общение. Talk to you. Этот трек приближает интересную вечернюю беседу со всей страной Антона Камолова, Артура и Саши. Сегодня в шоу Rush на Европе плюс. Тема для обсуждения. Какой навык должен быть обязательным для всех взрослых? Высказываться могут все желающие. Возраст не имеет значения. Ты тоже высказывайся уже после 19:00. А музыкально ближайшие минуты наши с тобой, твои и мои, Влада Григоряна, приятно наполнят суперхиты Feel Good Incorporated, одного из первых в истории шоу-биза виртуальных проектов Gorillaz, а также Blood Running, эмоциональная музработа Рэя Далтона.
1: Европа плюс для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: доступна на сайте agencytde.ru 16+.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
2: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, салют.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. В Госдуме рассмотрят законопроект об опекунах для детей в экстренных ситуациях. Банк России предупредил о новой волне мошенников, и лингвисты порассуждали над словом «могнуть». Подробности далее. В Совете Федерации предложили Минюсту рассмотреть вопрос использования криптовалюты в качестве предмета залога. Такая рекомендация содержится в решении заседания секции «Цифровые валюты и криптоиндустрия». Прямая возможность оставлять криптовалюту как залог в законодательстве не прописана, хотя привлечь средства за счет криптовалюты можно и другими способами. По словам специалистов, такая возможность расширит способы обеспечения обязательств и сделает использование цифровых активов более понятным для бизнеса. В Госдуме внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается разрешить назначать временных опекунов детям по заявлению родителей в экстренных ситуациях. Документ предусматривает, что орган опеки вправе временно назначить опекуна или попечителя по заявлению родителей с указанием конкретного лица, если в интересах ребенка это необходимо немедленно. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в 62 регионах органы опеки требуют формальные документы об утрате попечения, получение которых занимает от нескольких месяцев до года, чего нужно стараться избегать. Банк России предупредил, что мошенники рассылают сообщения и письма о необходимости переоформить некую цифровую доверенность. Сообщения приходят от имени социального фонда, налоговой службы и ЦБ. Злоумышленники обращаются к адресату по имени и отчеству и указывают номер телефона профильного ведомства, который на самом деле принадлежит мошенникам. Если человек перезванивает, у него запрашивают коды из СМС, чтобы подтвердить смену номера для уведомлений в мобильном банке или на госуслугах. Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в китайском Ханчжоу с призовым фондом более 1 миллиона долларов. Он победил в полуфинале француза Кириана Жакке со счетом 7-6, 6-1. Следующим соперником Рублева будет Данил Медведев. Это полностью российский финал турнира, где первая и вторая ракетки страны поборются между собой. За карьеру Рублев выиграл у Медведева только 2 матча из 9, а финальный матч состоится завтра в 14:30 по московскому времени. И слово «могнуть», означающее затмить кого-то стилем, внешностью или успехом, вряд ли закрепится в русском языке или молодежном сленге. Об этом рассказали лингвисты. По их словам, даже молодежь постарше считает это слово исключительно сленговым, а использовать его в других ситуациях неуместно. Выражение ограничено молодежной субкультурой и держится на хайпе, то есть временном случайном ажиотаже. Поэтому любое другое мощное событие в соцсетях легко вытеснит его очень скоро. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 41 копейка. Евро на отметке 96 рублей и 25 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного понедельника!

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: Вот Игорь, кстати, не сказал «могнуть». Да? Mm-hmm. Это же инфинитив «могнуть». Что сделать «могнуть» или что делать «могнуть». А есть вот «мы могнем» или «мы могнем»? Как правильно?
2: Наверное, мы могнем. Я вообще подумал, что это слово произошло от слова «могу».
0: Да.
2: Оказывается, нет, это же аббревиатура.
1: Это же «Male of the Alpha Group», кажется, да?
2: Да. Да. Альфа-самец группы. Понятие перекочевало в сообщество.
1: Мы это уже разбирали.
2: Лукс-максеров.
0: Саша, у меня обнуление сознания.
2: Короче, надо это выглядеть лучше соперника. Вот, что это обозначает.
0: Могнуть.
2: Могнуть.
1: Как бы ты альфа в своей стайке.
0: А Игорь в курсе акулов, который нам это рассказал? Мне кажется...
2: Ну, кстати, Игорь могнул только что здесь. Он выглядел как альфа. У него борода такая, серьга в ухе.
0: То есть это не связано с видом спорта могул?
2: Нет.
0: Ясно. Ясно.
2: С маглами тоже нет.
0: Совершенно не то. Друзья, переходим к нашей сегодняшней теме, которую будем обсуждать в ближайшие два часа. Какой навык должен быть обязательным для всех взрослых? Каким, что должны обязательно уметь делать все взрослые люди? Саш, ты как взрослый человек, самый, ну, самый ментально, по крайней мере, самый взрослый, расскажи.
1: Мы же, кстати, проходили тест на взрослость.
0: Ты сам пожелай.
1: Не просто взрослый. Костя еще меня перегонял.
2: Нет, Саш, ты была.
0: Не, ну, Костя, ты понятно. Костя.
1: Ну, в общем, я считаю, что...
2: Много с Алексеем Ивановичем.
1: Неплохо же бы, чтобы каждый взрослый умел говорить «нет». Вот это то, что мне, например, довольно плохо, да, дается, и в целом выдерживать чужое недовольство. Если, например, тебе кто-то реагирует, обижается на тебя, чтобы ты мог это вынести без истерик, без
0: не
1: криков.
0: Не подключаться эмоционально, что типа, ну, это его проблемы.
1: Да, и мог сам спокойно говорить о том, что ты, например, обиделся.
2: Или могнуть.
1: Или могнуть. Но мне просто кажется, что люди, они как будто понимают, что они, например, обидели или что-то сделали. Я никогда не скажу, а человек, может, вообще не понял.
0: Что он тебя обидел?
1: Да, и я даю обиду.
0: Подожди, ну, да, окей, ладно. А то сейчас скажу, ты обидишься. Да. Так, Артур, ты считаешь, какие навыки важны?
2: Ну, во-первых, критическое мышление. Скорее всего, ставить все под сомнение и перепроверять, факт-чекать, если мы сегодня на сленге общаемся и все этими словами оперируем. Во-вторых, наверное, уметь адаптироваться по обстоятельствам. Вот так вот. То есть не сидеть и не ныть, говорить, все пропало, все остальные виноваты, и мне ничего не получается.
0: Собирать булочки в кулак.
1: Да.
2: Ну, вот просто уметь адаптироваться. Разные бывают ситуации, разные бывают вещи, и необходимо все-таки стойко продолжать делать что-то, что от тебя зависит, и что, может быть, и не зависит в том числе. И, не знаю, адаптироваться к искусственному интеллекту, к примеру, там, да, адаптироваться к внедрению каких-то технологий. Не говоришь, что
0: к стремительным изменениям
2: лапки,
0: реальности.
2: Все, да, тут я ничего не умею, помогите мне Windows переустановить. Нет, должен учиться человек.
0: Ну, это интересно. А я решил про глобальное сказать, что, мне кажется, каждый взрослый человек должен научиться заранее готовить карту, которую он будет расплачиваться в супермаркете на кассе. Или что? То есть никогда уже все стоят за ним. Вот он застает.
2: Ладно, карта. А если это наличка еще, знаешь, которая начинает считать. Так, так, а сколько там? 5575, да.
0: Нет,
2: так,
0: тут самое опасное, когда 50 рублей не посмотрите. И начинает везде смотреть эти 50 рублей.
2: Потом второй вопрос, который опять замедляет время вообще. Дисконтная карта у вас есть? Где-то была.
0: Нет, а если...
2: Ага.
0: А что нужно сделать, чтобы... Что там, а что он дает? А там можно бонусы собирать. Я сейчас зарегистрируюсь.
2: Скачать приложение. Так, ага. А какое приложение? Сейчас интернет тут не ловит. Все.
0: Вот тут хотелось бы взрослости.
2: Но надо уметь адаптироваться к этим обстоятельствам.
0: Согласен. Да, друзья, расскажите, что вы думаете. Какими навыками каждый взрослый должен обладать, должен уметь что-то делать, что-то у него должно быть неврожденное, но, по крайней мере, изученная, обученная. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение, можете записать голосовой, закидывайте там, где вам удобнее всего. Можете, например, сделать это в официальной группе Европа Плюс в ВК.

0: Обсуждаем сегодня тему, каким навыком должен владеть каждый взрослый. Сообщение от наших слушателей. Дмитрий пишет: я впервые получил зарплату в 18 лет, умудрился потратить ее за неделю. Тогда я понял.
1: Ну, это какой навык? Уметь распоряжаться деньгами? Видимо, или уметь сохранять деньги?
0: Вот Дмитрий пишет, что никто вообще не учил меня обращаться с деньгами. То есть Дмитрий как бы вывалил на окружающий мир. Он потратил все бабки.
1: Но с другой стороны, погодите, есть куча исследований о том, что зарплата тратится в первые там чуть ли не неделю, что ли, или даже несколько дней. То есть большая часть зарплаты нет любым взрослым человеком.
2: Так это первая зарплата. Вроде как по поверью ее нужно потратить только на себя.
1: По примете, когда ласточка наверху.
2: Ну, правда, вот мне говорили, у меня была первая зарплата, мне сказали, что я хотела поделиться со своими родными, они сказали, что только на меня.
1: А ты слышала такую примету еще, Саша, что первая зарплата, уже когда ты взрослый,
0: в новом сезоне,
1: да, делится с коллегами, вот так вот.
0: В новом сезоне, то есть каждый сентябрь, каждый нечетный месяц.
2: А почему вы со мной не делитесь, вопрос?
0: Ну, это женская примета для женщин.
1: Вопрос вообще. Слушай, ну как каждое 28 сентября, по приметам.
2: У меня мужская выдержка, поэтому я как... Ну, в общем...
0: Ты как хороший коньяк с выдержкой. Так, телефонный звонок.
1: Да, Вадим дозвонился, и Антон был бы рад, если бы Вадим был бы перед ним в очереди, потому что... Почему? Вадим расскажет сам. Вадим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Привет, добрый вечер всем. Во-первых, я всегда... У меня вот такая есть... Ну, такие, называю, функция, наверное. Я расставляю все по полочкам, расставляю приоритеты, и это вот у меня как-то с подросткового пошло. То, что, ну, как лучше запоминать или там ходить в магазин, да, зажимать всегда пальцы. Вот я, допустим, перед выходом в магазин, я смотрю, что мне надо купить, да, у меня получается 6 пунктов там. Все, я прихожу в магазин, многие там, ой, а что я хотел купить, забыл.
1: У вас один кулак сжат и один палец на другой руке сжат, да?
3: Не-не-не, я просто как бы уже по привычке руки знаю, что надо купить.
0: А, вы знаете руки.
3: И хожу по...
0: Вадим, извините, а вот когда вы еще не привыкли там в голове пальцы зажимать, вы зажимали их физически, а как вот зажатыми пальцами набирать, там, не знаю, у вас один из пунктов арбуз, как вы со сжатыми пальцами арбуз-то поднимете? Я переживаю.
3: У меня руки сильные.
0: Понял, все так.
3: Я могу и зажатыми пальцами его поднять.
2: А можно же и перепутать эти пункты. Ну, 6 зажатых, они же могут просто поменяться.
3: Нет, а это без разницы, в какой последовательности. Ты просто знаешь, что тебе надо конкретно купить. Тебе надо купить 6 пунктов.
1: То есть, в целом, вы идете в магазин, если вам надо не более 10 продуктов, да? Потому что иначе...
3: Ну, можно сказать и так. Ну, как обычно, в магазин заходишь, да, и глаза разбегаются, ты покупаешь все, а потом на кассе ты понимаешь, что ты не купил основное, и деньги у тебя закончились.
0: Вадим, а у вас вот...
3: тут ты идешь, покупаешь основное. И уже заранее, как бы, ты знаешь примерно, что сколько стоит. Ну, плюс-минус там 20-30 рублей. И подходя на кассе, ты уже знаешь, с меня должны взять не больше 1000. Подходишь на кассе, говорят, 890 рублей. Ты ей даешь 1000, она тебе сдачу, и ты пошел.
0: Ну, вот последний очень мне нравится.
4: Да.
0: А на ранней стадии, вот когда вы вот этот вот пальцы, ну, как вот узелок на память завязать, там кто-то на ладошке крестик рисует, да. Вадим, а вы, у вас конкретно, за конкретным пальцем была закреплена конкретная группа продуктов? То есть, например, безымянные – это колбасные изделия.
3: Нет. Это, наверное, пошло еще с детства, когда... Ну, это родители наши, да, там как-то записывали, чтобы ничего такого не забыть. А меня когда в магазин маленьким отправляли, говорили, надо купить хлеб, батон, там, молоко, да, и сахар. Ты заходишь в магазин, забыл, обратно возвращаешься, благо магазин был в доме, обратно возвращаешься, мам, я забыл, что надо купить. И она вот мне говорит, хлеб, батон, молоко, сахар. Я, ага, все, пальцы зажал.
0: Ага.
3: Прихожу в магазин.
0: Это интересно.
3: 4. А потом чего? 4. И начинаешь вспоминать.
0: Это интересно. Вадим, спасибо большое. Такой интересный навык.
2: Взрослая метода.
0: Как это? Мнемоническая техника, да, по-моему, это как вот запоминать. Друзья, расскажите, какими навыками должен... обладать каждый взрослый, какие навыки, может быть, есть у вас, тоже достаточно редкие, уникальные, как у Вадима, вот он про свой рассказал, расскажите про себя, можете записать голосовое сообщение, голосовые закидывайте либо в группу Европа Плюс ВК, либо можно записать голосовое на нашем сайте europaplus.ru.

0: сообщение от наших слушателей по поводу навыков, которыми должен владеть каждый взрослый. Татьяна пишет, уметь передать показания счетчиков и вовремя оплатить коммуналку. Как следствие, взрослый человек должен еще уметь на все это заработать, добавляет она.
1: Это правда. Вот я, кстати, изначально неправильно цифры присылала.
2: Там же нужно... Больше в свою пользу или в чужую?
1: Я не знаю. Ну, там
0: и ты римские, переводила в римские цифры.
1: Там же есть первые цифры, есть вторые цифры.
2: Прости, что там есть цифры, потом есть точка и еще цифры.
0: Запятая, я бы даже назвал ее.
1: Я имею в виду счетчики вот эти.
0: Да, счетчики, мы про счетчики. Электрические или воды?
1: Воды.
0: Воды, так, там смотри,
1: три цифры. Там красные и черные.
0: Цифры? Ну, красный быстро крутится.
2: А еще два счетчика, горячий и холодный вода.
1: Да.
0: Синий и красный. И красный вот счетчик, и красные цифры.
1: Нужно отсылать из них.
0: Все. Вообще все.
1: Ну, важны какие-то определенные первые, которые идут.
0: А, ты имеешь в виду, до какого знака после запятой надо отсылать? Кстати, вот это я не знаю. Я ввожу...
1: Вот Антон.
0: А я полностью ввожу. Я до сотых, с точностью до сотых. Я люблю точность. Я не кубометрами, я кубодециметрами.
2: Он ровно весь поэтому и закрывает кран на время очистки зубов, потому что экономит вот эти самые десятитысячные.
0: Да. Кстати, если вы десятитысячные были. Ну, просто кубометр воды, вы представляете, сколько это? Тонна воды.
2: Саша представляет, она платит за него.
0: Переплачивает. Не, мне кажется, не представляет, она не уверена про это рассказывает. Друзья, расскажите, что уверенно должен уметь делать каждый взрослый человек. Каким навыком взрослые обязательно должны обладать. Поделитесь своими мнениями. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
4: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
5: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
9: И чего вы?

0: Солдат и ребенка не обидят.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
2: В кино без очереди?
3: И всего за пару кликов?
2: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УБН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
4: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
6: 102.2 FM.
7: Рекламная служба в Краснодаре.

Какими навыками должны владеть все взрослые люди? Сообщение от наших слушателей. Альнур пишет: навык уметь быстро печатать на телефоне.

0: Да, я согласна. Вот у меня есть ученики. Недавно мы проводили некий тест.
1: Ага, некий.
0: Да.
1: На старорусском.
0: Я решила его сделать онлайн, чтобы они печатали. И оказывается, они совершенно не умеют печатать по-китайски. Ну, то есть очень медленно. Там было заготовлено время на минуту.
2: Там примерно 5000 иероглифов или сколько?
0: Там легко все.
1: Там же выпадающие. Там они по группам.
0: Да, там вот латинские буквы получаются.
2: Не, но это все-таки другое немножко.
1: Подождите.
0: Ну, если ты учишь там, например, и по-английски, то есть печатать, и как бы по-китайски.
1: А по-русски?
0: По-русски тоже.
1: Ну, тоже не мешало бы,
0: не
1: да?
0: Не мешало бы,
2: но
0: да.
2: У них же не китайская клавиатура, правда ведь?
0: Китайская.
2: Или мы про телефон говорим?
0: Про телефон.
1: У них вот такой размер телефона.
2: Ну, все равно, не, ну тут...
1: Ну, сколько там используют? 950 тысяч иероглифов, да, основные в китайском? Поэтому там на хорошую QWERTY, MERTY, PERTY,
0: DERTY. Нет, я про то, что на каких языках ты говоришь, на тех неплохо было бы уметь печатать.
1: Ну, быстро.
0: На, именно, ну да, да, ну да, и на английском. Ну,
2: просто, как правило, вот, например, я знаю какой-то язык, я тоже на нем медленно говорю. Ну, потому что веду
0: разговор. Ну, печатаешь, мне кажется, ты неплохо по-английски.
2: Еще медленнее.
1: Ты очень неплохо печатаешь по-английски. Да. Совершенно не понятно, но неплохо.
2: Hello. Вот. Причем с буквой Йо. Hello. Все-таки это немножко другое. Нет, ну китайский, это, во-первых, сложно, мне кажется, печатать, там вообще все расплывается.
1: Меня пугал китайский. Я когда-то был в Китае, и там водитель такси, он вез, он очень громко слушал музыку, он при этом подпевал, и он набирал смс-ку как раз на китайском языке. Во-первых, мне это... Он быстро
0: травму
1: ехал.
0: Травму оставил
1: да.
0: тебе.
1: Я думаю, а как он? Я потом задумался. Их же этих иероглифов-то.
2: Но а ты знаешь, что он еще писал буквы про тебя в этот момент?
1: Везу тут одного.
2: Ага, Белоснежку одну.
1: Бледный вообще.
2: Прикинь.
1: Да.
2: Телефон звонок. Дозвонилась Дина. Расскажешь свою историю. Дина, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте,
3: Европа Дина. Плюс. Я рада вас приветствовать. Мы с вами уже третий раз в эфире общаемся.
1: О, очень приятно. Юбилей. Давайте так называть.
3: Хорошо.
1: Дин, ну расскажите, какие навыки обязательно должны быть в арсенале взрослых людей?
3: Вы знаете, живя в квартире, я думала, что никогда мне не пригодятся навыки выколоть дрова и убирать снег во дворе, которые мне были навязаны в детстве. А оказалось 5 лет назад, что мне эти навыки все-таки пригодятся. Мы живем в своем доме, я вышла замуж удачно за хорошего, красивого мужа.
1: Дина.
3: У него большой дом, и нам...
1: Дин,
3: очень нужны навыки.
1: Ну что ж удачного в таком замужестве, что вам приходится
2: колоть дрова,
1: косить траву, чистить
3: огород. Вы не понимаете, какое это блаженство ухаживать за своим участком, косить газон, облагораживать свой сад, садить плодовые деревья.
1: Ну это да. Что у вас посажено, расскажите, из плодово-ягодных?
3: Моя любимая ягода – ирга.
1: Ирга.
3: Я ее очень люблю.
1: Так, она уже плодоносит?
3: Яблони.
1: Ирга уже плодоносит у вас?
3: Ягодки, очень вкусное варенье получается.
2: Да, варенье вы умеете сделать, консервировать все вот это вот дело, стерилизовать банки, закручивать их специальным устройством?
3: Тоже умею, тоже в детстве все научилась. Думала, что никогда не пригодится.
1: Ничего себе. Слушайте,
2: а тут ирга такая,
1: да.
2: Приятно.
1: А ваш муж, он вырос в городе или он тоже вырос в деревне?
3: Он вырос в городе.
1: То есть он на вас смотрит и говорит, ты умеешь косить траву?
0: Или он вас учил?
1: Как
3: нет, это он косит траву, я ему на Новый год подарила газонокосилку.
2: Получается, газонокосилку косит траву так-то.
1: А он мечтал, наверное, вот бы на Новый год газонокосилку бы, а? Как раз телефон
3: старый.
1: Да,
3: мы как раз об этом с вами разговаривали в эфире Rush.
1: Да.
3: Что он купил себе снегоуборщик, а я ему газонокосилку.
1: Точно, точняк, да. Ой, Дин, спасибо вам большое, спасибо за звонок. Да, короче, никогда не знаешь, какие навыки, которые тебе вот совершенно в детстве кажутся ненужными, а могут пригодиться во взрослом возрасте.
2: Ну, учитывая, что рано или поздно каждый взрослый начинает задумываться о своем доме, возможно, правда пригодится.
1: Ну, вот доить корову. Вот кто-нибудь из вас умеет, Саша?
0: Мне кажется, жизнь заставит, ты быстренько научишься.
1: Ну, наверное, даже.
2: Жизнь заставит.
1: В смысле, корова. Сюда иди. Друзья, расскажите, по вашему мнению, какой навык должен быть обязательным для всех взрослых? Звоните 745-6565.

0: Какой навык должен быть обязательно для всех взрослых? Наша сегодняшняя тема, друзья, расскажите про себя. Какой, возможно, какой навык есть у вас, и вы считаете, он необходим всем окружающим. Можете нам позвонить, можете написать текстовое сообщение, а прямо сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Так, а тут пару дней назад в одном научном издании вышла статья, где ученые из католического университета Милана сказали, что каждому взрослому нужно развивать навыки контрфактуального мышления.
3: Ой, что
2: как
3: это?
2: Как у вас это? Контрфактуальное мышление.
0: Но я, слава богу, они итальянцы. Если бы они были англоговорящие, контрфактуальный как-то звучало бы.
2: Ну да. Так, что-то с пальцами связано опять.
0: Да, наверное.
2: Говорил нам наш первый слушатель. В общем, контрфактуальным мышлением называют способность переосмыслять прошлое, представляя разные обстоятельства или альтернативные исходы. И по мнению ученых, некоторым людям с таким умением, они относятся легче к чужим ошибкам, так как понимают, у обидчика был тяжелый период, он проговорился или он такой недотепа. Короче, то есть ты начинаешь
0: звучит
2: думать...
0: как будто про эмпатию.
2: Может быть, да. В том числе люди начинали вспоминать обиды какие-то. Потом начинали ставить себя на место обидчика. Почему он их обидел. Возможно, у него был плохой день, все накипело там и так далее. Придумали разные альтернативные сценарии, и прорабатывая, и проговаривая это, эта обида уже меньше делала им больно, и они отпускали, и качество жизни их улучшалось. Там было прям исследование, группа студентов, собственно, видимо, под руководством этих самых ученых, они проводили разные опросы, опыты, и начинали вставать на место обидчика. Вот так вот. Но, на самом деле, с одной стороны, ученые говорят, что вовсе не советуют забывать о неверности и лжи, делая вид, что ничего не происходило. Просто лишь попробовать рассмотреть еще одну ситуацию. Возможно, это вам поможет немножко переосмыслить ваш опыт.
3: Просто уметь прощать как бы без этого человека. То есть мы же ему ничего не говорим. Это сам собой. Ты что-то думаешь, переосмысливаешь.
2: Да, просто вот у тебя получится, во-первых, победить гнев, и ты уже сможешь как-то взвешенно принять решение. Ты либо прям полностью прекращаешь с ним общение, либо можешь его даже где-то простить, например.
0: Не буду врать, я запутался. Но это полезный навык.
2: Ну, короче, попробовать, чтобы у истории было какое-то слагательное наклонение, ты такой думаешь, если бы было вот
0: посмотреть
2: так вот.
0: На ситуацию глазами
2: как
0: другого
2: бы
0: человека.
2: Это было вот так вот. Ну, и да, ты начинаешь придумать эту альтернативную вселенную какую-то, ставить себя на это место и с другого угла рассмотреть тот или иной простой.
0: Это вообще полезно, да, в любой ситуации, там какая-то, не знаю, какой-то спор, какая-то сделка, посмотреть на это глазами другой стороны.
2: Да,
0: вообще,
2: да,
0: выгодно,
2: абсолютно.
0: Вообще выгодно, невыгодно, какие сложности, проблемки. Друзья, какие еще навыки, по вашему мнению, необходимы взрослым людям? Звоните нам 745-6565.
1: Это Краснодар онлайн.
4: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
4: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
5: Реклама.
6: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
7: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
8: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
9: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на горячей ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
10: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
11: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
12: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
5: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8-861-202-59-93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
12: Акция проводится 21 сентября 2026 года. 31 декабря 2026 года. Информация о проведении акции и правила, количество призов в рамках местного получения на сайте.

0: навыки, полезные для любого взрослого человека. Рекомендуют, советуют, навязывают наши слушатели. Анна пишет: каждый взрослый человек должен уметь ходить в магазин на полный желудок, дабы не напокупать разные вкусные, вредные всячины. Мне эта мудрость пришла с годами, пишет Анна. Ну, это правда ведь.
1: Ну, когда ты сильно на полный, тебя немножко уже подташнивает от еды, поэтому тут нужно знать...
2: Но ведь тут замкнутый круг тоже.
1: Ну, да.
2: Ну, какой? У тебя, когда голодный желудок, да, дома нет еды, куда ты пойдешь? В магазин.
0: Ну, ты чуть-чуть...
1: Сходить
0: ты...
1: сначала в ресторан, а потом же в магазин,
0: чтобы... У тебя должен быть...
1: Наполнен желудок.
2: Это для экономии. Стоишь в ресторан, а потом в магазин. Мы же экономим, в конце концов.
1: Кстати, когда ты хочешь есть в моменте, ты не пойдешь как будто в магазин, потому что там нужно готовить самостоятельно.
2: Ну, ты же можешь всякого...
1: А в ресторане подано.
2: Ну, чипсиков там взял.
0: Не покупать же готовую еду в магазине. Ну, неизвестно, из чего ее готовят.
1: Верно.
2: Что сделал в ресторане?
0: Да. А ты что, не стал ботулизм там в некоторых этих пластиковых контейнерах?
2: Ну, ровно, видимо, для этого, в том числе, уже другая Анна написала. Мы вот тоже то обсуждаем вашу тему. Мы пришли к выводу, что взрослый человек должен уметь оказать первую медицинскую помощь. Знать ОБЖ. Ну и, конечно, быть собранным в экстренных ситуациях.
0: Ну, кстати говоря, это очень полезно.
1: Да, я бы не смогла вам помочь.
0: Там непрямой массаж сердца. Можно финансово. Непрямой массаж сердца, там искусственное дыхание, вот это как...
1: Вы бы смогли?
0: Я да.
1: Да?
2: Я не знаю. Я ни разу это не делал.
0: Я никогда не делал.
2: Технически, возможно, я что-то помню из уроков, но, с другой стороны, есть это, как это называется, эффект толпы, да, когда ты думаешь, что много людей вокруг, и кто-то да поможет.
1: И все стоят,
2: и никто в итоге не помогает.
0: Я готов был бы, но меня смущает, конечно, вот это вот дыхание рот в рот. Я помню из учебника или где-то там, что можно...
2: Антон, у тебя усы ровно для этого есть.
0: Ну, чтобы от щекотки очнулся человек.
2: В том числе.
0: От щекотухи.
2: Ну, такой барьер, знаешь, чтобы не прикасаться.
0: Не знаю. Телефонный звонок у нас.
2: Игорь дозвонился, расскажет о своем полезном взрослом навыке. Игорь, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Всем привет-привет.
0: Здравствуйте, Игорь. Расскажите, какой навык вам кажется необходимым?
3: Слушайте, ну, в детстве, когда я был маленький, у меня была тетя, ей буквально там на 3 года она была старше меня, и меня она учила заплетать косички.
0: Так.
3: Я ни за что в жизни не мог подумать, что мне, когда я стану взрослым, у меня появится ребенок, это будет дочь, и мне пригодится этот навык.
0: Игорь, скажите, когда вы в первый раз начали заплетать косички дочки, жена удивилась?
3: Жена посмотрела и сказала: это что за пьяный кокошник?
2: Удивилась, получается.
1: Ну, может быть, да. А вы обычные косы или французские? Колоски? На выворот косы?
2: Экзамен уже начался, ничего себе.
3: Исключительно славянские косы, которые, знаете, вроде X, но похож на Y.
0: А почему вы используете тогда буквы X и Y, а не Х и У, если это русские косы славянские?
3: А потому что если Х и У, это уже немножечко другое.
0: Не, ну ограничимся двумя буквами.
2: Слушайте, Игорь, а я видел лайфхак такой в интернете. Какой-то отец тоже, он берет, значит, пылесос, забирает оттуда вот непосредственно саму насадку, которая пылесосит ковер, оставляет только трубу, туда все волосы заворачивает, и потом от пылесоса резинку насаживает на начало...
1: Мне кажется, как
0: хвоста.
1: Больно.
0: Да, начало хвоста.
3: Не, ну... Тогда не получится прикалываться над дочерью, когда ты ей делаешь нормально, как говорится, руками, когда у тебя там где-то залысина у нее видна, еще что-то, ты говоришь: а, дочь, ты уже лысеешь, а папа-то нет.
2: А сколько лет вашей дочке?
3: Моей дочери 2,5 годика.
2: Выкупает она ваш юмор?
3: Конечно. Она еще, как говорится, над батей стягает, еще больше, чем папа над ней. Особенно, когда едешь там, ее в садик везешь, а она такая едет посреди дороги, такая: папа, иди, надо, ну, на ходу как бы.
0: На ходу, между прочим. Да, но в отца, Игорь, в отца. Игорь, спасибо большое за звонок. Так, умение заплетать косички.
1: Вы умеете?
0: Я да.
2: Да нет.
0: Но у меня младшая сестра была.
2: И какие у тебя косы получаются? Французская какая-то?
0: Вот я сейчас задумался.
1: На выбор.
2: Итальянская.
0: Хэйу.
2: Ага,
0: видимо, X, Y какие-то. Не знаю, давно не заплетал, не практиковался. Друзья, расскажите, какие навыки для взрослых людей вам кажутся необходимыми? Звоните. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте либо в группу Европа Плюс ВК, либо записывайте на нашем сайте.

0: Like Misery здесь на Европе Плюс. Наконец наступила эта взрослая жизнь, когда мы что хотим, что то и делаем.
1: Хотим, то и воротим.
0: Хотим, слушаем Даси, хотим посреди эфира голосовое слушаем.
2: Привет, Европа Плюс. Слушайте, ну мне кажется, каждый взрослый человек должен уметь завязывать шнурки. Потому что вот он идет, и ты думаешь, господи, откуда ты такой взялся?
1: Так он просто развязался шнурок. Ну, может такое быть. Ну да.
3: А может некрасиво завязывать.
0: Нет, бывает, люди не умеют завязывать.
1: Но они же не идут из-за этого сразу. Так, ну, я не умею, я пойду тогда так.
0: Можно на узлы просто и обрезать шнур, чтобы коротенький был.
3: Ну, а как, и впрыгивать узел. Все время завязанные? Mm-hmm. Я вообще не понимаю людей, которые не развязывают шнурки и снимают, надевают.
0: Я
1: не завязываю шнурки.
3: Погодите, стоп. Надо объясниться. Я умею завязывать шнурки.
0: Я тоже.
1: Просто на кроссовках ты сразу делаешь такой комфортный узел.
3: Да.
1: Вы все, и с помощью лопатки, либо двух пальцев.
3: Мне нравится, когда плотненько, как носочек. Ладно, друзья, расскажите, какими навыками должны обладать взрослые люди. Звоните, пишите.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно

0: Яндекс.ру 16+.
1: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Отправляй голосовое личным сообщением.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, какой навык должен быть обязательным для всех взрослых. Наши слушатели делятся предложениями, возможно, рассказывая о себе, а может быть, наоборот, то, чего не хватает им. Александр пишет: уметь отстоять свое место в очереди в больнице, победить всех бабушек и мне только спросить.
1: Это очень сложно.
2: Это вообще...
1: Я бы стояла в очереди.
2: Сейчас плюс-минус эта проблема решена электронной очередью.
0: Да. Это большое подспорье, правда.
2: И у тебя есть какой-то аргумент. У меня время тут.
1: Или в частную идти, где нет очереди.
0: Да тоже там может быть очередь, в принципе. Да. Есть очередь из платных.
1: Ужас. Кристина вот пишет: отличный навык для взрослого человека — суметь промолчать и больше слушать.
2: Промолчим.
0: В целом, да.
2: Так, Вова пишет: готовить. Меня мама с детства приучила готовить. Сначала просто помогал маме, видел тысячу раз, как она изо дня в день готовит что-то, и по мере взросления начинала готовить целые блюда, и мои любимые в том числе. Как-то попросил маму приготовить мое любимое блюдо, но оно сложно готовиться, и мама сказала: раз ты его так любишь, научись и готовь, сколько влезет. И в тот момент ко мне пришло осознание, что действительно могу научиться готовить, делать то, что захочу, не ждать кого-то взрослого. Научился готовить сочники, борщ, котлеты, весь перечень своей любимой выпечки, вафли, такие на советской вафельнице с грибочками и круглые. Вафли тоже умеет Вова, да. В общем, сейчас у меня есть главная уверенность в себе, что я могу научиться всему, если захочу. То есть он с готовки начал,
1: очень круто для
2: пришел
1: мальчика
2: к тому, что просто умение научиться чему-то новому.
0: Но мне кажется, когда ты часто готовишь, ты уже понимаешь, какие продукты с чем и как нормально совмещаются, женится во рту, как говорится. Как что готовить, что сначала обжарить, что пассеровать. Я прошу прощения.
2: А пассеровать — это что?
0: Ну, это...
2: Что-то с готовкой. Что-то с женитьбой связано.
0: Либо очень испугаться сильно. Так, вот Александр пишет такое сообщение: каждому взрослому нужен навык плакать, чтобы никто не видел.
1: А может, а почему никто не видит? Если кто-то увидит.
0: Александр, наверное, достаточно взрослый человек, потому что мне кажется,
1: а в метро
0: России
1: вот ты едешь,
0: и плачешь.
1: И незнакомые люди тебя видят.
0: И плачут.
1: И плачут.
0: Они, когда тебя видят. Или ты плачешь, когда
1: ты
0: они
1: плачешь,
0: тебя видят.
1: Ну, например.
0: А, ты имеешь в виду, что, господи.
2: Это показная история. В конце концов, выйди на конечный, проплачься и сядь обратно.
0: Это ехать до конечной, там 40 минут.
2: Ты плакать хочешь или что? Или хочешь, чтобы тебя пожалели?
0: Ну, ты на театральной.
1: Ты как мой папа.
0: На чеховской.
2: Что с театрал тут такой? Слезы какие-то пошли. Хорошие слезы, молодец. Умеешь вызвать слезу театральную. Наверное. А что уметь плакать? Слезы сами идут по себе.
0: Да? На самом деле, по поводу эмоций вообще, в принципе, говорят же, что современные психологи, что не надо эмоции запихивать в себя, и что показать свои эмоции, в том числе и мужчина может показать свои эмоции, и положительные, и отрицательные.
1: Вы когда в последний раз плакали?
0: Да, согласен с Артуром. Я думаю, какой-нибудь фильм или что-то такое.
2: Мне кажется,
1: это не считается.
0: Но они умеют нажать на нужные кнопки. Ты вроде нормально сидишь, ты ешь еще при этом.
2: А в конце такой ужас. Поженятся они или нет?
0: Да, или потом, если это ингредиенты во рту.
2: Она вернулась и догнала его. А потом включается какая-нибудь такой поп-рок в конце. Счастье, титры, ты думаешь: фуф, нормально.
0: И ты думаешь, каждый раз на этом месте, уже 18-й год подряд.
2: Да. Так, у нас голосование. Какой навык обязателен для взрослого человека? Максимум вариантов из предложенных, вообще из возможных, написал. Выбирайте. Готовить хотя бы 5 блюд, вот на основе сообщение от Вовы. Планировать бюджет, решать бытовые проблемы. Дальше. Жить одному. Говорить нет, Саш, твой вариант. Разбираться в документах. Уметь договариваться. Оказывать первую помощь. Признавать свои ошибки. Уметь отдыхать. Самому себя мотивировать. И вот пункт для тех людей, кто пишет: все вместе взятое. Уметь выбирать только один вариант.
0: Вот. А тут можно только один выбрать?
2: Можно только один.
0: Ребят, задача со звездочкой. Это будет непросто. Но голосуйте. Подведем в конце часа итог голосования. И рассказывайте про себя, как вы считаете, каким навыком каждый должен обладать. Может быть, этот навык как раз есть у вас. Расскажите чуть подробнее. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Это Шакира в нашем эфире. Друзья, мы сегодня обсуждаем тему навыков, которые необходимы каждому взрослому человеку. Расскажите, как вы считаете, что должен уметь каждый взрослый. А пока послушаемся вместе рубрику Александры.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Ребята, слово «мукуёси» вам о чем-нибудь говорит?
0: Конечно, Саш, но перевести это и тем более повторять я бы не смог.
3: А я быстро набрать не смогу в телефоне, Саш.
2: А казалось бы, вы люди взрослые, я думала, вы владеете японскими терминами. Но ничего, я вам все расскажу. Бывает в жизни каждого такое, что у вас огромная корпорация, а сын, предположим, непутевый, инфантильный, у него совершенно отсутствуют навыки управления.
3: Ты ему говоришь, ну что ты за мукуёси такой? Да. Вот так вот?
0: Ну мукуёсил ты, конечно.
2: Некому передать свое дело, и вот главы японских корпораций придумали...
3: Только делай, что это свой муку-йоси.
2: Придумали не систему. Называется она муку-йоси. Это когда семья находит толкового какого-то мужика со стороны, усыновляет его.
3: Толковый мужик со стороны. А что это было решение? Отец такой, неплохо было бы какого-нибудь толкового мужика бы найти.
0: Да, мужика со стороны.
2: Ну, ты понимаешь, что твой
3: сын... мужика у тебя не было нормального со стороны.
2: Сын твой инфантильный. Он не понимает, он не может. Поэтому находят мужчину, который может.
0: Да.
2: Усыновляют
0: Артур,
2: его.
0: Держись.
2: Он берет фамилию или женится, если, например, у вас девочка.
0: А то есть настолько?
2: Да, на дочери.
0: Его вводят в семью, в буквальном смысле.
2: Да, его прям усыновляют. Он полностью получает бизнес. И вот 98% таких усыновленных мужчин, им 20-30 лет. Они, у них карьера, у них семья. И они вот входят в какую-то другую семью. И экономисты посчитали, что фирму Смукуёси стабильно обгоняет конкурентов. Через такую схему проходят такие компании, как Toyota, Nintendo, Canon, еще Suzuki. Вот Suzuki довели это до искусства. Есть такой Осаку Сузуки. Он пришел, пришел он в семью через банк в 58 году. Ему было 24 года. Он стал четвертым приемным боссом, то есть аж четвертый человечек со стороны. Вывел бренд в мировые лидеры и взял вместо своего сына зятя.
0: То есть типа нельзя наемного менеджера взять на работу, нанять, потому что это семейная компания, должен быть член семьи.
2: Да,
0: обязательно член
2: нужно
0: семьи.
2: Передавать.
3: А если у тебя нет дочери, что делать?
0: У дочери.
2: Зачем тебе дочь? Да
0: зачем тебе дочь?
3: Ну, тебе же надо как-то вести его в семью свою.
2: Ты его просто как сына можешь взять.
0: Просто, ты можешь и дочь взять как сына. Ну, нет или нельзя? Мукуёси позволяет?
2: Дочь как сына нет.
0: А сына как дочь?
2: Дочь есть дочь. Сын
0: дочь
2: есть
0: сын. Ой, я запишу, где мой блокнот с Сашными цитатами.
2: Вот такой вот у нас Мукуёси получается.
0: Спасибо за сына и за дочь.
2: А какие еще навыки, помимо управления компанией, вы считаете важными для взрослого человека? Вы нам расскажите, запишите голосовое на сайт Европы+, под кнопкой «Записать голосовое» или в наше сообщество ВКонтакте.

0: Обсуждаем сегодня навыки, которые необходимы каждому взрослому человеку. Вот что рекомендуют и советуют наши слушатели. Так, вот такое вот сообщение от Анастасии. Я думаю, что нужно уметь делать уколы. Мало ли что, у моего мужа вот случилась сильная аллергия, пришлось сделать укол. Хотя я не умела, кстати. От страха уколола слишком слабо. Шприц от...
1: Отпружинил?
0: Отпрыгнул от булки.
1: Ага.
0: Что бы тут ни имелось в виду. Отпрыгнул. А вы той стороной пытались воткнуть шприц? Как там? От страха, в общем, пишет Анастасия, сама чуть не померла.
1: Тут ты тоже булочки-то напряг, так бы здорово.
0: Когда у тебя жена никогда уколы не делала.
1: Да. А по-моему, сейчас есть какие-то устройства даже, чтобы делать самостоятельные уколы.
0: Но я не уверен, там же тоже есть подкожный укол, который прям совсем не глубоко. И это можно такое типа вот устройство.
1: Подкожный — это как раз-таки в булке или нет?
0: А мне, ну, не обязательно. Может, по-моему, и в бедро, можно и в плечо, если есть у тебя под кожей жир.
1: Так.
0: Вот. А вот если это внутримышечный, то там уже через иглу. Не знаю, никогда не делал. Я знаю, что нужно во внешнюю верхнюю четверть булки надо. Вот это я знаю. И теоретически, если вы достаточно гибкий человек, можете как бы развернуться назад.
2: И зеркало там стоит? И ты как бы...
1: Как это выглядит ужасно, представляешь? Да? Ты стоишь напротив зеркала, пытаешься этим дротиком попасть себе на верхнюю четверть своей булки.
2: Ты взрослый, самостоятельный.
0: Да, а ведь человеку из дома напротив с биноклем не видно, что ты со шприцем стоишь. Просто он видит эту картину.
1: А там мукуёсик какой-то проглядывает. Так, так, так.
0: Опять так. А что там сегодня делает мукуёси? Говорит этот обнаженный человек с биноклем. Так, телефонный звонок у нас.
1: Дозвонился Денис, у него другая история. Денис, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Денис.
3: Да, вот обсуждается вопрос, что должен уметь взрослый человек.
0: Да.
3: И вот, на мой взгляд, взрослый человек должен уметь объяснять. Охочу объяснять. Я благодарен своему отцу, потому что он обладал этим талантом. И по большей части все, что у меня есть, говорят, что я знаю, что я умею, это благодаря, что очень доходчиво объяснял. На разных примерах из жизни. Я это сейчас также применяю.
0: Денис,
3: для своих детей, для
0: вот,
3: просто собеседников.
0: Да, Денис, а это нужно объяснять что-то детям, когда они задают вопросы, там какие-то наивные детские, но по факту сложные? Или это в каких-то бытовых ситуациях, конфликтах? Уважаемый, я вам объясняю еще раз. Вот это вот.
3: Ну, маленько не в том смысле, да. Именно когда идет какая-то беседа, да, и тебе нужно доходчиво объяснить свою точку зрения. Если человек ну, не в курсе, как бы не понимает этого, да, то на его языке, скажем так, да, найти, в чем человек разбирается, и объяснить свою позицию на понятном ему языке, да, привести примеры из его возможной ситуации. И когда ты найдешь этот контакт, намного легче идет разговор, и человек сразу, как говорится, включается в тему.
0: Ну да, согласен. Вот. Вам пригождалось этот навык вот не только с детьми, а вот именно со взрослыми в каких-то, да, ситуациях?
3: Конечно, конечно, потому что я вообще технический специалист, да, и вот когда технарю сложно объяснить тому же, скажем так, как там, каждый лирик или физик там может стать, да, вот лирику, он говорит, я в этом ничего не понимаю, я говорю, погоди, вот смотри, и находишь какую-то тему близкую ему, и на примерах просто их начинаешь, и человек втягивается, а, вон оно, оказывается, как было.
1: И лирику в стихах.
3: Все, уже контакт.
2: Гуманитарий.
0: Да, Денис, спасибо. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, что вы думаете, какие навыки еще? Вот умение объяснять, действительно важный навык. Что добавите к этому списку? Звоните 745-6565.
4: На Европе Плюс. Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
4: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор», Краснодар, Гуляй, 112, 231, 201, 08, 20.
7: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
8: Майкопская минеральная. Природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
9: ключ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
10: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: А что это у них пищит?
12: Это QR-код. В новом БАУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
13: Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОзМолл.
14: Кино без очереди.
15: И всего за пару кликов?
14: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.

102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: продолжаем обсуждать навыки, которыми нужно, должен владеть каждый взрослый человек. Вот что рекомендуют и пишут наши слушатели. Взрослому человеку нужно знать, как вести быт. Да, сейчас это упрощено, но даже машинами, аппаратами всякими, стиральные, посудомоечные, пылесос, очиститель воздуха и так далее, нужно знать, как пользоваться и не рассчитывать на них на 100%.
1: Противоречивость некая.
0: Ну, не надо на них, это машины, поработять. Сама лично я бы хотела научиться уверенно оказывать первую скорую помощь на природе. Например, что делать при отравлении ягодкой? Или как спасать человека от змеиного укуса?
1: Ну, от змеиного нужно высосать яд.
0: Высосать яд, да.
1: Высосать яд, да.
2: Но не от всех.
1: Да? А вот, кстати, его нужно просто сплюнуть вот эту вот ерунду.
2: Ерунду эту.
0: Специально плевательницу для яда надо с собой.
1: Я вот не сталкивалась с таким.
0: Ну, слава богу, Саша.
1: А если отравление, то, по-моему, просто порошочек выпить надо.
0: Ну, да, антидот. То есть каждой ядовитой ягоде ягода-антидот. Ходите по лесу и там, если волчья ягода, значит, надо
2: зайчью.
0: Зайчью, да. Зайчью. Куриную слепоту.
2: Так, Тамара написала. Каждый взрослый родитель должен уметь делать то, что умеет ваш ребенок. К примеру, мой сын учится в музыкальной школе в 4 классе. Супруг тоже закончил музыкальную школу и теперь учит своего сына. Написал Тамара.
1: Мне кажется, не обязательно.
0: А подождите, а супруг умел до этого? Он учился в детстве.
2: Параллельно они вместе поступили.
0: Ну, может, он так. Так, я своего выучу. Сейчас я быстренько сам научусь.
1: Если его дочка идет на балет, папа, получается, тоже должен овладеть.
2: Мама тогда.
0: Это уже материнская. Ага.
1: А если маму не тянет?
0: Должно потянуть. Ну, а я не понял, то есть это чтобы что? А вот, например, проверять уроки
1: наверное,
0: какие-то?
1: Наверное, помогать как-то. Мне кажется, нет. Ну, очень классно, когда ребенок знает, а родитель не знает. И как-то ты обособлен от него.
0: Ну да, ну вот у меня сын там занимается спортивными бальными танцами. Я танцую как бог. Я, Саш, ну ты-то вообще знаешь. Разношу все.
2: Только Саша знает, к сожалению.
0: Но я когда начинаю танцевать при сыне, ну сейчас он...
2: Но ты есть в контексте всех разных терминов, например, там, да? Знаешь, за что какой балл дают, там,
0: нет, конечно.
1: Да
0: нет,
1: ладно.
0: Это что, там это, во-первых, сложно, во-вторых, это память уже не та. Поэтому тяжело. Но я к тому, что он очень круто танцует, он там уже высокого уровня спортсмен и все такое прочее. И для этого не нужно было, чтобы у него родители тоже были крутые спортсмены. Ну, вот у Александра Плющенко, говорят, известный папа фигурист. Я слышал.
2: Не помогает что-то.
0: Нет, ну потому что он начинает карьеру. Вот, но у Евгения Плющенко ведь не было папа фигуриста, а он стал великим спортсменом. Поэтому не знаю. А телефон звонок у нас.
2: Дозвонился Михаил, расскажет, что, по его мнению, должен уметь каждый взрослый. Миша, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте,
3: добрый
0: Михаил.
3: Вечер. Ну, я считаю, что очень важный навык сейчас это уметь искать информацию в интернете.
0: О, да.
3: Ну, немножко поясню. У меня есть товарищ, который до сих пор в 26-м году вот на элементарные вопросы сам не может пойти, как бы загуглить что-то там и постоянно всех... Как бы всем надоедает этими вопросами.
2: Может,
3: он хочет пообщаться?
2: Может, он не умеет, он просто может перекладывать вот этот процесс, знаешь, или искать, что-то ресерчить. Гораздо проще кому спросить. Миш, а что там?
3: Может быть.
0: Ну, вообще, я обожаю людей, которые где-нибудь в комментариях в интернете, там, например, увидели незнакомое слово, и они пишут, это что такое? Ну, ты уже в интернете. Ну, напиши, вот что такое это, вот только...
2: Да, написал.
0: Да, Михаил, а вот скажите, сейчас ведь есть другая опасность и сложность. То есть вы умеете искать в интернете информацию. Но как найти сейчас информацию, которая реальная? Потому что куча ложных фактов, фейковые какие-то...

0: какие-то вещи.
1: Фишинговые сайты еще есть.
0: Да, искусственный интеллект косячит и придумывает.
2: Соответственно, вытекающая из первой посыла – это навыки критического мышления.
0: Вот. То есть это то, что мы вначале, Артур, как
2: несколько
0: раз
2: источников,
0: говорили.
2: То есть как бы сравнить, не верить все, ну, не верить на слово, как бы, ну, как бы думать, да, то есть там отличать нормальные сайты от, вот, как вы сказали, фишинговых там всяких, ну и так далее. Это, ну, это, наверное, сейчас это один из важнейших навыков.
0: Это правда.
1: Да. Поэтому так проще попросить знакомого рассказать, что это за слово обозначает, а то сейчас разбираться там, целый день на это потратить. О, Миш, загугли, пожалуйста.
0: Да, Михаил, спасибо, спасибо большое за звонок. Ну, это правда очень важные навыки, и чем дальше, тем, судя по всему, они будут более важны. Ну, если человек, конечно, важно получать реальную информацию, а не какую-то, которую ему хотят скормить. Друзья, а что думаете вы по поводу навыков, необходимых для каждого, давайте скажем, современного взрослого человека? Может быть, эти навыки есть как раз у вас, а может быть, их не хватает? Звоните 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей про навыки, необходимые взрослым людям. Сергей пишет: навык управления деньгами, анализа бюджета, выбора банковских продуктов, понимание основ инвестиций и налогообложения.
1: Согласна, да.
0: Да, поддерживаю. Да.
2: Что-то сложно.
0: Да, и это поддерживаю тоже. Но вообще, конечно, потому что люди не читают никакие договоры, финансовой грамотности нет, и поэтому влезают в какие-то чудовищные с дикими процентами кредиты и вот это вот все.
2: Ну, один раз живем, чу.
1: Да, пробуют зато, не боятся.
0: Да, это просто дорогой урок инвестирования. Да, вот так вот это вы имеете в виду. Ну, да, друзья, а как вы думаете, какие еще навыки нужны взрослым людям? Навыки, может быть, ну, действительно, какие-то знания. Может быть, навык в буквальном смысле что-то уметь делать руками. Ну, потому что городские жители современно, они руками мало что умеют делать. А может быть, какая-то мелкая моторика, помимо того, что развивает определенные нейронные связи, еще может когда-нибудь пригодиться. Вот расскажите, что за такой вот навык может оказаться полезным и важным. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
3: Это раз. Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Больше хитов. Больше музыки. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Сообщение от наших слушателей про навыки, которые необходимы всем взрослым. Кристина пишет: я долго соглашалась на все. Подменить коллегу, помочь знакомому, пойти куда-то, куда мне не хотелось. И в итоге постоянно была уставшей, злилась на всех вокруг, хотя сама соглашалась. Угу. Сейчас считаю, что взрослый человек обязан уметь спокойно сказать «нет» и не придумывать для этого 10 оправданий.
1: Вот про то, что я говорила.
2: Mm-hmm. Либо назвать цену.
0: То есть, поехали с нами тусовать?
1: Нет.
0: 15 тысяч рублей сейчас.
1: Но мне кажется, у человека, когда он боится сказать «нет», он думает, что он обидит человека. Но по факту никто не обижается. Вот я пробовала говорить «нет», но никто еще не обидится.
0: Мне кажется, даже не столько обидеть человека, сколько ты как будто обязан человеку. То есть он тебя зовет, надо, ты должен.
2: А если потом не позовут?
1: Ну, ладно. Что за человек гнилой?
0: Что за человек? Кстати.
2: Пусть проверка такая.
0: Гниль обсыпется.
2: Ага. Так.
1: Вот такое сообщение. Взрослый человек должен уметь вызвать сантехника, если потек кран или нужно опломбировать счетчик.
0: Вызвать сантехника. Не починить, да? Вызвать.
3: Извините, пожалуйста.
1: По какому номеру вызывается сантехник?
2: У каждого свой Саш номер. Нет единого номера. Нет, типа 01 это там пожарный 02.
0: Хороший сантехник это даже сложнее, чем хороший стоматолог.
1: Ну, если мне понадобится, я к вам обращусь.
2: Вот такой вывод получается, Антон.
0: Да, логично, да.
2: Да, так, она также написала: каждый взрослый должен уметь быть ребенком. Искренне радоваться простому, удивляться новому, благодарить, опять же, искренне чувствовать, сочувствовать и в целом жить с открытым сердцем. Настрой прекрасных дочек, и каждый день я учусь у них жить играючи.
0: Ну вот в перечисленном, да. А если капризничать без повода?
1: Ну это уже инфантилизм. Это инфантилизм. Как будто уже не...
0: Это не надо. Это вы что? Да. То есть это уже не быть ребенком, это быть инфантильным.
2: Да. Ну что
0: есть
2: капризничать без повода? Они же манипулируют таким образом. Манипуляция тоже хороший навык.
0: Взрослые. Для взрослых, для многих пригождается в жизни. Да, да. А телефонный звонок?
2: Галина дозвонилась. И история от Галины, и ее взрослые важные навыки. Галина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Добрый вечер. К вопросу капризничать без повода. Ага. Как раз у меня про это и есть навык, который, я считаю, как психолог должен быть у каждого взрослого человека. Это способность уметь выводить себя из негативного состояния в позитивное. И для этого нужно знать, что конкретно тебе может помочь.
2: Так.
4: Потому что для одного человека, допустим, да, вот считается там, для девочек надо сходить пошопиться. Но мы настолько все разные, что для кого-то, для какой-то девочки условно, надо пойти на сапе покататься, для кого-то позагорать. Ну, то есть важно изучать самого себя и понимать, что тебе поможет поменять внутри свое состояние. Потому что если ты залетаешь вот в такие негативные эмоции, то ты не можешь условно быть... родителям для своего ребенка, потому что ты сам, допустим, вот я сейчас мама ребенка, у которого школьные предметы, уроки, и понятное дело, что бывает иногда тоже, да, вот внутри, ну почему ты так не понимаешь, быстрее давай вникай, но нужно вспоминать, да, что тебя может успокоить, глубокий вдох-выдох, просто там физически выйти, попить стакан воды, выпить.
2: Вам повезло, то есть, Галин, для кому-то, каждого... главное, на сапе приходится, да, даже в зимнее время искать.
4: Это мне.
0: Стакан воды. Галин, а как можно определить, вот что подходит именно тебе? Это только методом проб и ошибок?
4: Только эмпирическим, мне кажется, способом, потому что только через проживание на опыте тела ты можешь понять, что действительно тебе помогает. Но самый классный лайфхак, который я даю всем своим клиентам, у которых там тревожность, это так. Взять дома тазик с водой, например, если хочется, чтобы никто не слышал, или же если ты на море, в реке, то просто опускаешься под воду или в бассейне так. И орешь изо всех сил, выгоняя себя, все вот такие негативные. Да, и никто не слышит, потому что подушку реально слышно.
0: Галина, вопрос. А если ты не только тревожник, но еще у тебя водобоязнь?
4: Сложный случай. Согласен. Надеть на всякий случай на рукавники и нырять и орать.
0: Ладно, Галин, спасибо большое. Спасибо за совет, за рекомендацию. Так, запомнили. В подушке слышно?
1: Да. Ну и пусть слышно, ну а что?
0: Ну... Действительно. А, друзья, расскажите, вы считаете, какие навыки необходимыми, очень важными, полезными для взрослых? Пишите, можете написать, например, в комментариях под сегодняшней темой в группе Европа Плюс в ВК.

0: Хорошее сообщение от нашей слушательницы Сабины. Очень важный навык – это договороспособность. Ну, важное, то есть умение, умение договариваться, а я еще подумал, договоропонимание способность. То есть, когда ты берешь любой договор, рабочий договор, договор, не знаю, там, в банке, еще где, и ты способность у тебя его понимать.
1: Ну, договороспособность в целом, это же еще и про умение уступать, наверное.
0: К сожалению, да.
1: Да.
0: С грустью, это нам, Сабина, не подходит. Но это действительно, да, умение коммуницировать, умение слышать вторую сторону, тоже мы про это говорили. Достаточно много сегодня. Друзья, осталось нам подвести итоги сегодняшнего голосования. Если еще свой голос не оставили, можете это сделать.
2: Спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
9: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
10: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
10: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
13: Фантастика!
14: Бизнесу быть. «Точка.банк».
10: ТАУ «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Айова и мы прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Это итоги нашего голосования. Мы тут спрашивали, какой навык обязателен для взрослого человека. Слушайте, ну нет какого-то явного лидера в этом голосовании, потому что вы голосовали за многое. Меньше всего голосовали за вариант, что важно уметь готовить хотя бы 5 блюд.
1: Слишком много, 5.
0: Всего 2%, а в этом смысле. Думаю,
2: ну а что слишком много? Ну смотрите, омлет, ну первое, второе, третье,
1: и компот. Омлет какой-то,
2: ну и все. Ну омлет,
0: живи на омлете.
2: Да, это омлет, это если ты его подсушил, это как второе блюдо. Если такой жиденький еще с оплюшками, то это как суп.
1: С сахаром это пирожное.
0: Да, а если еще вообще не сварить, то первое. Или как компот для связок. Полезно, да.
2: Морс.
0: Да, так, самый популярный вариант звучит так. Говорить нет. За него проголосовало 15% наших слушателей. На втором месте признать свои ошибки. Тут 13%. Но бронзу заняли два варианта. Планировать бюджеты и решать бытовые проблемы.
2: Друзья, мы желаем приобрести все недостающие навыки для взрослых людей. К сожалению, взрослая жизнь очень скучная, поэтому навыки не помешают. Желаем удачи либо в освоении, либо чтобы у вас рядом были люди, у которых эти навыки уже развиты в хорошем качестве.
0: Удобно устроились, ничего себе.
2: Ну, было бы классно. Да. Да, где бы таких найти. А прощаемся со всеми до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

пятницу мы этого парня видели на живом завтраке с бригадой У. И не только видели, еще и слышали, а кто-то даже подпевал, все те, кто выучил текст этого трека. Богдан Медведи и его «Count on me» прямо сейчас.

0: еще больше. Кофе литрами, артисты классные, на сцене роботы, танцы, в общем, все что угодно. Короче, я рекомендую тебе посмотреть, если ты это не видел. Ну и, естественно, не забывай о том, что у нас впереди еще много другое. Что именно, следи за нами в наших соцсетях и за нашим сайтом europaplus.ru. Ну а в ближайшее время я проследил, чтобы музыка была действительно классной. Это Two Colors и Primadonna. Но прежде еще один участник «Живого завтрака» с «Бригаду» 26-го года. Это «Звонки», его «Вот и все».
1: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: Кино без очереди.
1: И всего за пару кликов.
0: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. О, «Каро» фильм менеджмент. УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
3: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
4: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница

0: Но это точно не для тех, кто собирается сейчас на боковую. Это Two Colors и Примадонна прямо сейчас на Европе Плюс. Кстати, а для тех, кто уже все-таки отправился или собирается еще только, я напомню, что завтра с утра пораньше всех вас будет ждать бригада У. До 7 до 10 по столичному. Игры, подарки, сейф с деньгами, классная музыка, отличная компания. В общем, все, что так необходимо по утрам, завтра будет в бригаде У. Не проспи.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей. Крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян. Билеты guramamarian.ru 18+.
4: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну что, погнали вперед. На очереди отличная музыка. Например, Тейт Макрей и ее Sports Car. Раньше Warner, Ларин, Let Me Forget You. Ну а распечатаем новый час вместе с Тедди Свимс, мистер Ноутон.

0: пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
3: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.

0: или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,7% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Европаплюс.ру.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
5: Европа Плюс. Лучшие.

0: Podstar.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Идем дальше. В Москве 10 вечера.

0: Ну круто, классно, мощно. На радиостанции номер один в России свежая работа певицы Майли Сайрус под названием Best Passways. И если посмотреть клип на эту песню, то можно обратить внимание, что он похож на клипы 2000-х годов, в частности, на работы Мадонны, Леди Гаги, Бритни Спирс и так далее. Но здесь можно только похвалить Майли Сайрус, ведь есть с кого и было с кого брать правильный пример. Всем еще раз большущий привет, кто с нами. Меня зовут Саша Гринченко. Вместе с тобой продолжу проводить этот вечер и ночь, в том числе в компании мировых хитов. На очереди музыкант Дати, его Take Me There. Летим вперед.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
7: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
6: Не упустите свой шанс стать родителями.
7: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Поздравляйте любимых учителей вместе с «Озон Фреш». Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
9: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741. 16+.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. Спасибо!
11: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в «Сбербанк Онлайн». При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «СберСпасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на Европе Плюс. Трек проекта «Дивак» «Slow Down», и в нашем случае замедляться точно не стоит. Все-таки только первый рабочий день позади, а значит быстрее, выше, сильнее, как говорится. Так что набирайся сил, чтобы завтра днем быть на максималках. Чтобы так и было, продолжу ставить мощные хиты. В продолжении услышим «Баиндия» с темой «Спектакль». Также появятся «Драконы» и «Imagine Dragons», если быть точнее, с хитом «Bones». Ну и успеем заценить «Клан Карусел Райд», так что будь рядом.
1: Реклама. В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
4: Все подробности на сайте europaplus.ru.
5: Слушай и смотри подкаст «Бригады У. Личка». Даже если ты кот. Бригада
6: У. Рекламная служба в Краснодаре.

0: буду танцевать.
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Чуть раньше еще одна коллаборация от Шакиры и Burna Boy, Die Die. А также расслабляющая история The Second Voice, Let Me Be. Все это уже скоро. Тебе приятного отдыха в компании с Европой Плюс.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 11 часов ровно.

0: 14-й. Сразу же на 5-ю позицию взлетел этот трек в чарте Еврохит ТОП-40 по итогам прошлой недели. Крутой скачок вверх, я считаю. Это Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать». А вот если ты продолжишь голосовать, то в пятницу этот дуэт может оказаться в тройке лидеров. Посмотрим, как это будет. А музыкальные итоги по пятницам подведет Алекс Манылов. Залетай, поддерживай на сайте europaplus.ru. В Москве 11 часов 20 минут. Летим вперед, а там Майли Сайрус с работой «End of the World».
1: Лучший дебют. Жерель Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Shine. Крутейший взлет. Дивак. Slow down. Номер один. По-прежнему Дати. Take me there. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.

0: где начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
3: Рекламная служба в Краснодаре 205-35-59.

0: слышу на Европе Плюс динамичная история Shine от команды артистов. Их здесь немало. Это Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Новинка, которая уже успела покорить большинство любителей электронной музыки по всей планете. На этом ни в коем случае не останавливаемся. Тебе желаем максимально уютно провести вечер и ночь понедельника, уже вторника у кого-то. Ну а далее в музыкальных планах услышать Алекса Ворона с хитом Fever Dream, так что будь рядом.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн.

0: уже начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая, 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Да, впереди еще больше крутых хитов. Появится группа Cat Size с темой Animal. Джонни, свежая история от Карлиты и Софи Такер, Манхэттен.

0: Европе Плюс. Группа, в которую выбрали девчонок, только представь себе, 120 тысяч участниц. А над песней работали продюсеры Амар Феди, Блэк Слэткин, те самые ребята, которые делали хиты для Джастина Бибера и Лил Нас Экс. В общем, все максимально круто и серьезно. Нам с тобой тоже надо всерьез расслабиться, отдохнуть. Завтра, как-никак, новый рабочий, так что набираемся сил. Нам в помощь Феликс Йен и София Элис Бэкстер с треком «Ready for Love» уже через 3 минуты. Оставайся.
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды Ленинград-центра. Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
3: Европа.

0: Это чистый кайф. Очень расслабляющий трек с классным вокалом. Это Зоя на Европе Плюс. Hold the horizon, hold it with me. Все верно, все верно. Держим музыкальный горизонт вместе и поднимаем себе любимым настроение. Но все равно никто это лучше не сделает, как ребята из утреннего шоу «Бригада У». В Элла Вике каждое буднее утро с 7 до 10 утра с юмором, гороскопом, сейфом в конце концов. В общем, все как мы любим, главное не проспать. Пока же летим вперед, вперед навстречу лучшим хитам. Проект Мизма, его Hello уже скоро.
1: Реклама.
2: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Больше классных хитов уже на подходе. Совсем скоро услышим команду Two Colors и трек «Примадонна». Чуть раньше лирик и его стильная вещица аутентичная. А также Тедди Свимс и его «Мистер Know It All». Погнали дальше.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже час ночи.

0: только что на Европе Плюс свежий трек «Примадонна» от проекта «Two Colors», за который я лично сейчас порадовался, ведь в пятницу он попал таки в наш чарт Еврохит ТОП-40 и сразу так неплохо залетел на 29-ю строчку. Музыканты, если б смогли, сказали бы спасибо, хотя, мне кажется, они и так выражают это все новыми и новыми треками, так что не забывай поддерживать любимчиков на сайте europaplus.ru и оставайся поблизости, потому что через несколько минут в динамике ворвется Дати и его кайфовая история «Take Me There». Расслабляемся.
1: Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
3: Все подробности на сайте europaplus.ru.
1: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот. Бригада. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

было невероятно мощно. На Европе Плюс Богдан Медведь и его яркий сингл «Counting Me», который увидели и услышали вживую тысячи зрителей на живом завтраке с бригадой У. Крутое шоу прошло 25 сентября. Если вдруг пропустил, то полную версию можешь узнать и посмотреть на сайте europaplus.ru. Залетай, чекай, это действительно того стоит. Я, Саша Гринченко, в свою очередь приветствую всех и каждого, кто сейчас не спит. Продолжу ставить мощные хиты и в продолжении «Алле Фарбен».

списке самые модные появится Нептуника, What If. Чуть раньше стильная работа от Kima Sounds, Rise Slow. И также подвигаемся под Медузу и Генри Камомиль, Don't Wanna Go Home. Отдыхаем, расслабляемся и летим вперед.

radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: На Европе Плюс проект Нептуника с треком What If. Всем, кто не спит, еще раз большущий привет. А если все-таки собираешься ложиться, то узнал для тебя интересный факт про сон. В общем так, фаза медленного сна укрепляет воспоминания, а быстро подрезает их, чтобы они не путались между собой. Если говорить проще, допустим, за день у тебя было несколько встреч, так вот медленный сон помогает их запомнить, а быстрый не перепутать, кто что сказал. Вот и решай теперь, как лучше поступить. В любом случае, желаю тебе ничего не забыть и ничего не перепутать в рабочий вторник. Я уж точно не забуду поставить трек Чимина под названием «Ху» уже через 3 минуты.
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L номер TU-230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Саня, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОЗМО. Я тебя тут в кафе жду.

на Европе Плюс проект Сидерленд с треком «Ту-ту-туру». Музыканты, которые познакомились благодаря тому, что играли вместе в различных музыкальных проектах на протяжении целых 14 лет. И вот к чему привела такая творческая дружба. Кстати, как и где сейчас заводят друзей, мы обсудим вместе уже скоро с 7 до 9 вечера в шоу «Rush». Именно такая тема будет сегодня. Антон Камолов, Артур и Саша скоро вернутся, а ты не забывай звонить, писать и добавлять свои комментарии насчет дружбы и друзей, как же и где их заводить. Ну а пока летим дальше, впереди Алекс Ворон и его хит «Fever Dream». Дождись.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Да, впереди большая порция самых разнообразных хитов. Появится новинка от Зои «Hold the Horizon».
1: Hold the horizon. Hold it with...
2: Также группа Кэтса и Хэнимал. И крутой чувак Тедди Свимс с темой «Мистер Новый Дол». Тебе отличного настроения, летим вперед.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом есть раш.
5: Включи свой.
6: Я когда-то был в Китае, mm-hmm. и там водитель такси, он вез, он очень громко слушал музыку, он при этом подпевал, и он набирал смс-ку как раз на китайском языке. Но а ты знаешь, что он еще писал про себя в этот момент? Везу тут одного.
7: Ага, Белоснежку одну.
6: Бледы вообще. Прикинь.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе Плюс.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа ночи в столице.